самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах слабый туман. Ветер западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 9, плюс 14 градусов, в Витебске плюс 12, плюс 14. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Местами кратковременные дожди, местами грозы. В отдельных районах слабый туман. Ветер западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 21-25 градусов. В Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Местами кратковременные дожди, местами грозы. В отдельных районах слабый туман. Ветер западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 21-25 градусов, в Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: В Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Местами кратковременные дожди, местами грозы. В отдельных районах слабый туман. Ветер западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 21-25 градусов. В Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь

0: Витебск. Слушай свое.
1: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на радио Витебск.
2: В прокуренной комнате, где повышенный градус, без надежды на оттепель лишний.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Местами кратковременные дожди, местами грозы. В отдельных районах слабый туман. Ветер западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 21-25 градусов, в Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Местами кратковременные дожди, местами грозы. В отдельных районах слабый туман. Ветер западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 21-25 градусов, в Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Это слушает весь мир.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры. Фриспинатор, скретчер, блинка, фрибоксер, фортунатор и колесо чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 314. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
2: Привет, я Юлиана Караулова, и вы слушаете мою песню на волнах «Радио Витебск».

Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Горячий хит на «Радио Витебск».

вопросы? Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы?

0: Реклама. Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Местами кратковременные дожди, местами грозы. В отдельных районах слабый туман. Ветер западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 21-25 градусов. В Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: В Витебске 7 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро, в студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Воздушная и сухопутная составляющие военных сил у границ Беларуси уменьшились. Об этом в эфире телеканала СТВ заявил командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Андрей Лукьянович, сообщает Белта. Мы реально наблюдаем, что значительное количество контингентов, как воздушных, количество самолетов вдоль наших западных границ, так и сухопутных уменьшилось, сказал он. Поэтому мы можем с уверенностью сказать, что обстановка в настоящий момент стабильная, угроз нет, заключил Андрей Лукьянович.
0: В мире.
1: В рамках нового развития морского противостояния в Персидском заливе западный терминал иранского острова Харк возобновил работу после 25-дневной полной остановки, пишет агентство ТАСНИМ. Спутниковые снимки показывают, что гигантский нефтяной танкер длиной более 300 метров, стоявший на якоре в районе ожидания у терминала с 11 июля, наконец пришвартовался и приступил к погрузке сырой нефти. Остров Харк считается одной из самых стратегически важных точек Ирана для экспорта нефти. Через его терминал осуществляется около 90% экспорта иранской нефти. Глубоководные причалы позволяют принимать крупнейшие супертанкеры. Более 280 тысяч абонентов остались без света в американских штатах Гавайи и Индиана из-за урагана и наводнения, сообщает РИА Новости. В штате Гавайи обрушившийся ураган Лала оставил без электричества свыше 150 тысяч абонентов. В Индиане более 130 тысяч человек остались без электроснабжения из-за наводнений. Губернатор Индианы Майкл Браун заявлял, что президент США Дональд Трамп намерен поддержать его просьбу об объявлении чрезвычайной ситуации федерального уровня для помощи в реагировании на стихию. Первый полностью электрический автомобиль Ferrari продали на аукционе Sotheby's в американском Монтерее за рекордные $40 миллионов. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Он стал самым дорогим новым автомобилем, когда-либо проданным на аукционе. Этот автомобиль знаменует собой отход от традиций Ferrari, связанных с производством спортивных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Вырученные средства пойдут на поддержку образовательных инициатив Ferrari. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Предприятию спецавтобазы требуется сортировщик вторичного сырья зарплатой 1200-1350 рублей, слесарь-ремонтник зарплатой 1800-2000 рублей. Телефоны 22 76 08 29 829 47 68. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 37 00 11.
1: Погода на радио Витебск.
2: На сегодня синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 21-25, в Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен УБЛ Гидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Ну что же, друзья, доброе утро первого рабочего дня недели. Есть, кстати, небольшое предположение у меня, что после достаточно теплых выходных вставать сегодня сложновато. И тем не менее, как всегда говорится, понедельник приносит нам новые возможности. Поэтому однозначно подняться с кровати сегодня нам нужно. Нам это в любом случае пригодится, потому что двигаться навстречу своим мечтам и целям – это дорогого стоит. Что касается, кстати, новых возможностей, то радио «Витебск» тоже свою лепту внесет. И, кстати, сегодняшнего дня на одну возможность выиграть крутой приз тоже становится больше. Хотя даже не на одну, а сразу на три. Маленькая затравочка на перспективу, но об этом немножечко позже. В общем, оставайтесь на волне, оставайтесь вместе с «Разбудит шоу». У микрофона Настя Гордеева. Погнали!
1: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Максимум Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимум» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимум».

0: Реклама. Делаем потолки. А карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62. Ленина 62. Шоурум натяжных потолков Метр Плюс теперь в ТЦ Интериум. В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

Ну что же, любой гороскоп в понедельник, возможно, слишком большой радости вам не принесет, просто за счет того, что даже слушать внимательно его уже небольшой труд для нашего мозга с утра пораньше, и тем не менее, вроде как сегодня есть нюансы, поэтому давайте будем разбираться. Начинаем традиционно с овнов. Сегодня овны будут ломать голову над тем, что они действительно хотят. Это будет по-настоящему непростая дилемма. Ответить получится только если заглянуть вглубь себя. А еще, кстати, вам сегодня следует воздержаться от каких-то важных решений, поэтому действуем легко и просто. Тельцы будут сомневаться и в других, и в самих себе. Но это не должно помешать вернуться к старым планам, потому что самое время воплощать их в реальность. Тем более, что они помогут посмотреть по-другому на многие сферы жизни. Близнецам лучше плясать под чужую дудку. Только так они добьются хотя бы чего-то именно сегодня. Да, это будет не совсем приятно, но зато продуктивно. Постарайтесь наладить свою жизнь и научиться на том опыте, что дают вам люди. Тогда будущее будет просто обалденным. Что касается раков, то вам, друзья, стоит присматриваться к окружающим. Именно их эмоции и настроения будут диктовать правильное поведение. Вообще, от близких сейчас будет зависеть ваш успех, так что есть смысл прислушиваться к тому, что они говорят. Сегодня львам стоит пересматривать все завершенные задачи. Вполне возможно, что где-то кроется ошибка. Да не одна даже, а возможно и больше. Так что не поленитесь все проверить. Девы будут радовать всех своим настроением и заботой. Ваши приятные стороны только расцветают. Наслаждайтесь этим и используйте на всю катушку. Гороскоп на сегодня для знака Весов советует не копаться в своем прошлом. Приятных эмоций это вам точно не принесет. Сегодня окружающие будут диктовать, чем заниматься и как жить, и слушать вам их, друзья, сегодня придется. Но все окупится, потому что результат такой совместной работы не заставит себя ждать. Сегодня скорпионов явно шокируют нестандартные ситуации. Именно они натолкнут на довольно важные и сложные размышления. Это здорово повлияет на вашу жизнь. А вот стрельцам сегодня нужно вычеркивать из своей жизни то, что не помогает двигаться вперед. Так что прощайтесь с вещами и людьми, которые тянут вас назад. Конечно, это будет нелегко, но станет для вас серьезнейшим толчком. Гороскоп на сегодня для знака Козерога советует не принимать важные решения. Лучше взять паузу и немного подумать, ведь от некоторых ответов будет зависеть слишком многое. Не рискуйте в этот день лишний раз. Водолеям же сегодня стоит побыть наедине с собой и оценить свое состояние. Возможно, некоторые вопросы стоит проработать и не только самостоятельно. Поэтому близких под бок и вперед к душевным разговорам. Сегодня рыбы будут предсказывать свое будущее. Знаки от Вселенной им в этом помогут. Но в то же время настоящее вы, друзья, можете видеть не так ясно, как хотелось бы. Поэтому заострите на нем внимание. Сегодня, кстати, не стоит поступать импульсивно. Оценивайте и чужие поступки тоже. Потому что именно они раскроют вам намерения человека. Что, в принципе, достаточно логично по жизни определенно. Так что, друзья, сегодня такой, знаете, гороскоп о том, что нужно и не нужно делать. Поэтому, возможно, есть смысл немножко прислушаться.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Внимание! Открылся новый кондитерский магазин «Спартак». Полоцк, проспект Франциска Скорины, 11. Приглашаем за покупками.
2: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: если у вас нет, друзья, планов на 19 августа, то я знаю, куда следует газовать. Футбольный клуб МЛ Витебск приглашает на матч высшей лиги с футбольным клубом Барановичи. 19 августа в 18:30 встречаемся на стадионе ВЦСКА. Болельщиков ждет множество развлечений и розыгрыши призов. Главный приз – велосипед. Вход, как всегда, свободный. Команда нашего города ждет нас на матче.
1: Это слушает весь мир.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. В Новополоцке прошел областной туристический слет работающей молодежи. Более 800 бегунов приняли участие в ночном полумарафоне «Старожитный город» в Полоцке. Хоккеисты Витебска дома победили аршанский «Локомотив» в Кубке Солея. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: Утро на Радио Витебск.

0: хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Реклама.
1: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: друзья, пока Холифлейм искал свою Любочку, мы с вами будем искать автомобили. В целом, я думаю, труда этого никакого не составит, потому что явно прямо сейчас многие из вас двигаются на свои рабочие места. Возможно, кто-то уже паркуется прямо у работы. И знаете что? Это, между прочим, хорошо, потому что касается пробок на сегодняшнее утро, мне кажется, следует продолжение прошлой недели, потому что особых проблем на дорогах я не наблюдаю на карте, никаких красных полос не вижу, а это значит, что добирайтесь до своих рабочих мест, мы беспроблемно. Поэтому смотрим по сторонам, ищем автомобили, которые двигаются рядом с вами, запоминаем или фотографируем их номера и присылаем к нам в мессенджеры. Для вас открыты и Viber, и Telegram номер 7071071. Туда же, к этим номерам, добавляем какие-то приятные, теплые, понедельничные поддерживающие слова. И все. Можно указать, конечно, от кого привет улетает, или же будем зачитывать то, как вы подписаны в мессенджерах. На этом, собственно, фактически все. Остается только назвать цифру, которая сегодня у нас будет в приоритете. И давайте мы с вами поищем 0. Вот как-то редко он у нас проскакивает, поэтому если видите автомобиль, где в номерах имеется 0, вот его обязательно указывайте. Будем передавать приветы абсолютно незнакомым людям и поднимать настроение. Поэтому на все про все будет несколько минут. И что мы делаем? Мы начинаем, конечно же, 3, 2, 1. Автоприветы!
1: Проспал? Разбудит шоу! Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
3: Это будет наш тайм.
1: Радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. От А до Авто.
4: Ну что же, давайте будем приступать. Предлагала я вам передавать приветы абсолютно незнакомым людям, хотя и знакомым тоже имеет место быть, поэтому прямо сейчас начнем. Вот, например, Саш сделал ход конем и желает хорошей недели всем и каждому. Привет любимому радио от Hyundai 4601. Даже нолик, между прочим, в номерах имеется. Вам, Саш, тоже привет и хорошей недели, и хорошего дня, и вообще всего самого наилучшего. Есть у нас еще одно сообщение, хотя сразу предложу человечку, который его написал, обратиться все-таки в наш музыкальный агент, который будет стартовать сейчас до 2 дня из 7 до 8 вечера, потому что поздравления все-таки там можно развернуться для того, чтобы передать всю свою теплоту. И тем не менее, человек подписан Амиксол и передает привет. И, между прочим, хочет поздравить своего папу Диму с днем рождения и пожелать ему счастья и здоровья. Поэтому, папа Дима, ваш ребенок поздравляет вас с таким замечательным днем. Ну, а мы можем только присоединиться и пожелать всего самого наилучшего и самого теплого в эти летние оставшиеся дни. Так, Сергей нам говорит: доброе утро, приехали на работу. Были пойманы Volkswagen 0639, а также МАЗ с номерами 4065. Как-то по нулям, между прочим, друзья, мы с вами очень даже неплохо идем. Есть еще и Елена на связи. Доброе солнечное утро от черного Hyundai 1090 на Кирова. Джили 0028. Привет любимому мужу Андрею, Александру на МАЗе 1372, Вадиму, нам всем и всем отлично. Отличного дня. Лен, спасибо вам тоже. Замечательного дня и хорошего настроения. Денис сфотографировал свою машину 0890 номера и пишет: моя. Да, Денис, ваша машина 2-0, значит, неделя обещает быть однозначно удачной, раз так стартанули. Вадим желает доброго утра понедельника и передает ответный привет Елене Андреевне Хиндае, Сави Нахова, всему коллективу Радио Витебск. Всем хорошего дня и отличной трудовой недели. Что касается пойманных автомобилей в районе автовокзала, были пойманы, если я не ошибаюсь, Шкода 8088, вижу какой-то автомобиль серебристого цвета 5818, ну и, к сожалению, на этом это все, что я могу здесь разглядеть, и тем не менее, вам, ребята, привет и летят от Вадима. Наташа желает доброго утра, передает привет себе, у меня 0940, Лада 2-0, а нет, не Лада, это, наверное, 2-0 было написано, вот так вот, да, Наташ, вижу, поэтому на улице Правды Наташа всем желает хорошего дня. Вовка передает всем привет из Польши, Скания 366. А что касается пойманного автомобиля, вот, к сожалению, у меня подвисает интернет, вижу какую-то белую, не очень маленькую машинку, но вот открыть и увеличить, к сожалению, пока не получается. А нет, 2090 номера этого авто. Не уверена, что он нас слушает, и тем не менее, привет, если вдруг все-таки слышите. Поэтому, друзья, спасибо всем огромное за активность этим утром. Надеюсь, кому-то прямо сейчас мы с вами подняли настроение. Ну, а в следующем часу продолжим это делать.
0: Проспал? Разбудит шоу. Это слушает весь мир.

Витебске 8 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске о событиях нашего региона. В Новопольске прошел областной туристский слет работающей молодежи. На протяжении 3 дней участники демонстрировали силу, ловкость, выносливость, умение быть настоящей командой и не пасовать перед трудностями, пишут Витебские вести. Многочисленные спортивные соревнования, необычные творческие конкурсы и интеллектуальные состязания подарили молодежи Витебщины незабываемые эмоции и море позитива. А победителями стали ребята из Новополска, на втором месте Мёрский район, на третьем – Полоцкий. Но главное, в копилке у каждого участника новые знакомства, масса впечатлений, десятки часов, проведенных вместе на природе, и множество классных фото и видео в смартфонах. Более 800 бегунов приняли участие в ночном полумарафоне «Старожитный город» в Полоцке. На одну ночь самый древний город страны превратился в беговую арену. Сотни спортсменов и любителей бега приехали сюда из разных уголков Беларуси, России, Литвы, Польши, Молдовы, даже из Китая. Традиционным местом проведения соревнований стал парк у подножия кургана Бессмертия, где были организованы не только трассы и главные старты, но и уютные места для отдыха и питания, а также креативные фотозоны. Это уже 4-й ночной полумарафон в Полоцке. С каждым годом расширяется география участников и количество тех, кто хочет зарядиться бегом под звездным небом, рассказал один из организаторов Антон Новиченко. Хоккейный клуб «Витебск» обыграл «Аршанцев» на своем льду в Кубке Солея. Накануне наша команда принимала соперников из «Локомотива», информируют «Витебичи». В первом периоде гости открыли счет, но во втором хозяева ответили сразу 5 голами. После такого ударного отрезка исход противостояния фактически был решен. В заключительной трети железнодорожники отыграли 1 гол, но на больше их не хватило. «Медведи» победили со счетом 5-2 и вышли на вторую строчку в таблице своей группы. Теперь команда проведет 2 матча на выезде в Смоленске и Гомеле. В четвертьфинал выйдут 4 лучшие команды из каждой группы. Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо» города Витебска «Двина» накануне на несколько часов превратился в настоящий собачий рай. Республиканская выставка «Собак всех пород. Витебское лето 2026» собрала десятки четвероногих участников. От крошечных тоев до внушительных сенбернаров, сообщают витебичи. Зрителей собралось немало. Собаководы, семьи с детьми, просто любители животных. Организатором выставки уже традиционно выступил Витебский клуб собаководства «Кинолог». В этом году событие объединило не только региональный уровень, но и республиканские соревнования компаньонов, тоев и борзых. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Ветчина ароматная, высший сорт, 450 граммов, 5 рублей 58 копеек. Кетчуп АБЦ, 300 граммов, 2 рубля 19 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: На сегодня синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западный 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 21-25, в Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен облгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер 1 в регионе. Это слушает весь мир.

0: Вот, оказывается, ребята только что нам пели что-то о безумном мире. В целом, там и про любовь, конечно, строчки имеются. Но все-таки, да, буду цепляться к фразе «безумный мир», потому что именно сегодня, возможно, частично такой же он будет и у нас, потому что друзья обещают нам пик магнитной бури. Поэтому все метеозависимые, вам отдельные приветы летят прямиком с волны радио Витебск. Ну, а те, кто на такие вот мелочи не реагируют, друзья, вам просто хорошего дня. Почему бы лишний раз не пожелать чего-то приятного? Что касается нас, у нас никаких бурь не намечается, хотя, возможно, немножечко игровые, если можно так сказать, но опять же, об этом чуть-чуть позже, пока только тонко намекаю о том, что что-то новенькое сегодня ждет всех и каждого. Ну, а мы с вами пока что двигаемся дальше, слушаем классный плейлист и просыпаемся вместе с «Разбудит шоу».
1: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Максимлайн Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимлайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимлайн».
3: Это будет наш тайм.
1: Радио Витебск. Радио для тебя.

0: Реклама.
1: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62.
2: Ленина 62.
0: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
2: «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Детский хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: дети проспали!
1: В целом, знаете, друзья, прямо сейчас вот эта отбивка «Буди, проспали» — это не просто выход на какую-то рубрику, это можно оставить как название новости, потому что очень интересная ситуация, на самом деле очень милая, с одной стороны драматичная, с другой произошла в США. Есть там одна прекрасная телеведущая. В небольшом штате она работает, городок Мемфис, штат Теннесси. В общем, смена на телевидении начинается у нее в 3:30 утра. Так, для понимания тем, кто прямо сейчас просыпается и думает, что встал слишком рано. И, в общем, девушка, она декретница, понимаете? У нее детки, погодки, одному 2 года, второму 8 месяцев. Собственно, муж работал вечером допоздна, и девушке пришлось самой ухаживать и укладывать своих 2 малышей. Дети отказывались спать напрочь, и вместо положенных 8 вечера улеглись они только к 11. Через 2 часа прозвонил у девушки будильник. Она, бедная, несчастная, кое-как с Божьей помощью собралась, приехала на работу и начала вести новости. Смена должна была продлиться до обеда, но в 8:40 утра девушка уснула прямо в эфире. То есть она передала слово другому корреспонденту, корреспондент что-то рассказал, и переключается камера, а девушка просто спит в кадре. И знаете что? Ее даже не стали будить. В целом, она получила огромную поддержку в своих социальных сетях. Очень огромное количество граждан написало ей о том, что все понимают, все ее поддерживают, и надо было отсыпаться столько, сколько надо, как-нибудь уже справились бы и без нее, но нет, она ответственно подошла и все-таки проснулась, довела свои все эфиры, ну и, надеюсь, пошла все-таки отсыпаться. Поэтому, если прямо сейчас вам очень хочется спать, вспомните эту ситуацию, вспомните о том, что есть люди, которые всегда готовы вас поддержать, даже, кажется, в самой нестандартной ситуации, потому что все мы люди.
0: Проспал? Разбудит шоу! Реклама на радио Витебск.

0: 2029 года.
1: Внимание! Открылся новый кондитерский магазин «Спартак». Полоцк, проспект Франциска Скорины, 11. Приглашаем за покупками.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
4: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Время на радио «Витебск» представляет бренд модной одежды «Точно».
1: Точное время в Витебске – 8 часов 23 минуты.
2: Модно, стильно, дерзко и сочно.
3: Твой новый образ – это
2: точно. Для него и для нее безупречно.
3: Бренд одежды «Точно». Любовь навечно.
4: Новая коллекция модной одежды для школы, работы и отдыха уже в магазинах.
0: Это точно?
4: Это точно. Ищи ближайший магазин в торговых центрах «Трио», «Эвиком» и «Маркосити».
5: Всем салют, это Филатов и Кэрес. Слушай нашу новую песню «Включи музыку» на радио «Витебск». Включай музыку и слушай Филатов и Кэрес.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Александр Лукашенко поздравил президента Индонезии с Днем Независимости. Минимум 7 человек погибли при давке у храма в индийском штате Бихар. В Египте обнаружили 3 древние гробницы разных эпох в оазисе Бахария. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дешево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Утро. На радио «Витебск».

0: Детский хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: друзья, если вы не знаете, чем занять себя в эти летние вечера, то есть классное предложение. Футбольный клуб МЛ Витебск приглашает на матч высшей лиги с футбольным клубом «Барановичи». 19 августа в 18:30 встречаемся на стадионе ВЦСКА. Болельщиков ждет множество развлечений и розыгрышей призов. Главный приз – велосипед. Вход, как всегда, свободный. Команда нашего города ждет нас на матче.
1: Реклама.
2: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
3: Я все оплатил. Это все теперь наше.
2: Наше все?
3: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом «Наше все» от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
5: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Time.
1: Ну что же, новая неделя, ну а мы с вами действуем по стандарту. Ну, по крайней мере, что касается нашей игры Max Time. Единственное, что нового будет прямо сейчас, это, конечно же, список этой недели. Мы будем открывать его сегодня, а значит, тот, кто залетит в наш список именно сейчас, тот и станет первым претендентом на классный подарок от наших друзей и партнеров футбольного клуба ML Витебск. На самом деле, все просто. Играем мы с вами в Вайбере. 7071071, код 29, наш номер. Туда вы присылаете свои варианты ответа. Естественно, желательно правильные. Ну, а для того, чтобы залететь в список, нужно стать первым. И, собственно, вопрос сегодня на самом деле достаточно простой. Не будем мы привязываться к матчам, поговорим о чем-нибудь приятном. Пару дней назад один из игроков отметил свое 30-летие. Назовите фамилию и имя игрока. Поехали!
0: Радио Витебск.

0: поняла, кажется, надо менять стратегию, что касается вопросов, и оставлять поменьше времени на то, чтобы подумать, потому что есть ребята, которые буквально как только включается нарез, сразу уже присылают варианты ответа, а это значит, что я слишком предсказуема и времени слишком много. Поэтому будем поздравлять Сергея. Он написал всю информацию касательно Алексея Носко, потому что именно этот опорный полузащитник действительно отметил 30-летний юбилей на днях. Поэтому, Сергей, я вас поздравляю. Последние цифры вашего номера 796. Вам лайк на сообщение. Также, конечно, поздравляем и Лешу с его юбилеем. Желаем побед, потому что, наверное, всего остального уже понажелали за все эти дни. Друзья, ну а для всех остальных, конечно же, не расстраивайтесь. Список только открылся. Это значит, что 4 вакантных места на этой неделе у нас еще есть.
1: Макс Тайм. Генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
3: Это будет наш тайм.
1: Радио Витебск. В ритме твоего.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
2: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
4: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Горячий хит на

0: нашла интересную информацию о том, что если маленькие дети в среднем до 5 лет любят петь и поют чаще, чем, наверное, вам бы хотелось отчасти, то это очень даже хорошо. Так они себя успокаивают, избавляют от стресса, ну и в целом получают удовольствие, потому что выделяется дофамин. Не знаю, как работает на взрослых, и тем не менее предлагаю вам в следующем часу однозначно попеть, потому что расслабиться в понедельник не помешает никому, ну а кому-то еще и победу принесет.
1: Радио Витебск. Твоё

0: новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Александр Лукашенко от всех белорусов и себя лично поздравил президента Индонезии Прабова Субианта с Днем Независимости. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Белорусский лидер отметил, что этот праздник символизирует уникальную мудрость, веру и силу индонезийского народа, который сумел превратить мечту о свободе и суверенитете в реальность. Александр Лукашенко с теплотой вспомнил июльский визит в Джакарту и выразил надежду на скорейшую реализацию достигнутых договоренностей. «Буду рада видеть вас в Минске с официальным визитом», подчеркнул президент Беларуси.
0: Мире.
1: По меньшей мере, 7 человек погибли в давке во время религиозного мероприятия у храма в северо-восточном индийском штате Бихар. Об инциденте сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию. Трагедия произошла сегодня утром, когда у храма собрались верующие для молитвы и совершения ритуального омовения в честь индуистского бога Шивы. По предварительной информации, в этом месте находилось около 50 тысяч паломников. Предварительно известно, что упал столб линии электропередачи, люди получили удар током, что спровоцировало давку, сообщили в полиции. С начала лета в Турции задержаны 43 лица, подозреваемых в причастности к лесным пожарам. 11 из них арестованы, об этом заявил министр юстиции страны. Он напомнил, что с начала лета в 22 провинциях страны зафиксировано 64 крупных лесных пожара. «Мы не допустим, чтобы расследование лесных пожаров, совершенных предположительно в результате противоправных действий, осталось нераскрытым», заверил министр. Он назвал лесные массивы «зеленой родиной» и самым ценным достоянием для будущего поколения, подчеркнув готовность к жестким мерам по защите легких Турции. Египетская археологическая миссия обнаружила 3 древние гробницы, относящиеся к позднему периоду Древнего Египта и Римской эпохи на археологическом участке Шейх Соби в оазисе Бухария. Об этом сообщает TV Брикс. Помимо гробниц, миссия обнаружила разнообразные археологические предметы. Керамические сосуды, небольшие бутылочки и тарелки различных форм и размеров, а также столы для подношений, изготовленные из известняка и песчаника, терракотовые вативные фигурки, изображающие материалы и животных. Раскопки на Шейх Соби будут продолжены. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: поиском покупателя. Ждем вас в Белавтомаркете, Витебск, улица Чкалова, 55, телефон 29-837-0011.
1: Погода на радио Витебск.
2: На сегодня синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер западный 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 21-25, в Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен УБУЛ Гидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Ну что ж, друзья, очередной час стартует на волне радио Витебска. Это значит, что мы с вами продолжаем «Разбудит шоу». У микрофона по-прежнему Настя Гордеева. Но вот этот час, он будет уже немножечко особенный, потому что все-таки два раза я уже упоминала о том, что сегодня стартует одна очень интересная игра с крутыми призами. И да, она состоится совсем скоро. Поэтому предлагаю вам всем поставить телефоны на зарядке на несколько минут, потому что все-таки это будет играть роль. Вам пригодятся и номера наших мессенджеров, в частности Viber 707-01-071. Можно тоже забирать заранее и, знаете, подключать коллег, друзей, близких и знакомых, потому что, ну, приз действительно того стоит. Но пока мы с вами послушаем несколько музыкальных композиций, а потом приступим непосредственно к розыгрышу.
1: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Максимум Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимум» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимум».
3: Это будет наш тайм.
1: Радио «Витебск». Радио нашего города.

0: Друзья, строим планы на эту среду, потому что футбольный клуб МЛ «Витебск» приглашает на матч высшей лиги с футбольным клубом «Барановичи». 19 августа в 18:30 встречаемся на стадионе ВЦСКА. Болельщиков ждет множество развлечений и розыгрышей призов. Главный приз – велосипед. Вход, как всегда, свободный. Команда нашего города ждет нас на матче.
1: Радио «Витебск» в ритме твоего города.

0: Радио Витебск.
1: Просто иди в оконный остров.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Найти ответы не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
4: Велосезон продолжается! Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62.
5: Ленина 62.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
6: Радио Витебск. Слушай!

0: «Поймай меня», если сможешь.
1: А вот знаете, сможем или нет мы поймать, узнаем прямо сейчас, друзья, потому что обещанная игра, вот она здесь. И на самом деле приз реально очень даже крутой. Я думаю, все вы наслышаны о том, что совсем скоро, уже 28 и 29 августа, пройдет крутой спортивно-музыкальный фестиваль «Пойма». Это там, где видьба, друзья, это там, где громко, это там, где музыка и классные мероприятия. Развлекательные игры, лучшие диджеи. В общем, все в лучших традициях таких мероприятий. И прямо сейчас я предлагаю вам выиграть билет, чтобы пройти туда абсолютно бесплатно. При этом, при всем, вы еще и друга сможете взять с собой, потому что тот пригласительный, который будет у вас, он будет действовать на два человека. Победитель плюс один. Поэтому прямо сейчас берем наши мобильные телефоны в руки. Вам понадобится что? Вам понадобится, во-первых, наш Viber 7071071, а вот присылать туда нужно будет что-то достаточно интересное. В нашем инстаграм-аккаунте «Радио Витебск» в истории прямо сейчас загружено видео, на котором мелькают фразы. Вам нужно сделать скриншот той фразы, которую я вам назову, и прислать к нам ее первым. Кто первый, тот молодец, тот и заберет свой билет. Поэтому давайте будем стартовать. На всякий случай, кратко еще раз, все-таки первый раз играем, поэтому, чтобы не было вопросов, есть видео в инстаграм-аккаунте в истории. Делаем скрин фразы, которую я вам сейчас назову, и присылаем к нам в Viber 7071071. Кто первый, тот и молодец. Что касается фразы, все-таки мы с вами стартуем, мы играем с вами прямо сейчас первый раз, поэтому давайте будем искать с вами фразу братьев Гаязовых «Пошла жара», потому что она действительно начинается. Итак, фраза «Пошла жара», жду скрин.
0: «Поймай меня, если сможешь».

0: «Поймай меня, если сможешь».
1: А знаете, я перестраховщица. Оставляла я побольше времени так для тест-драйва, чтобы рассказать потом своим коллегам, насколько быстро вы можете справляться и с такими заданиями. И в целом сделала это абсолютно зря, потому что скрины летели не останавливаясь, и достаточно сложно было долистать до того самого первого человека, который сделал все быстрее остальных. Поэтому, ребят, спасибо огромное за такую активность. Вот искренняя благодарность прямиком с волны радио Витебск. Было интересно за этим наблюдать. Что касается фразы, просила я вас сделать скрин и прислать вам нам сюда в Viber по номеру 707-171 фразу «Пошла жара» из трека «Братьев Гаязовых». И все молодцы, у всех все получилось, но быстрее всех справилась девушка с именем Алина. Последние цифры номера 270. Алин, я вас искренне поздравляю и желаю приятно провести вечер 28-го, возможно и ночь, возможно и день уже 29-го числа на фестивале «Пойма», потому что билет улетает именно вам. Думайте, кого будете брать с собой. Друзья, ну а для всех остальных буду рассказывать еще небольшую краткую информацию. Вот эти скрины вы будете присылать в течение всего дня, потому что разыгрываться эти билеты будут и в музыкальном бранче, и в хорошей компании, а это значит, что шансов огромнейшее количество. Единственный нюанс, на всех скриншотах сверху видно время. И вот на это ребята будут обращать внимание, потому что утром все-таки сложнее угадать, какая фраза будет, а вот наделать скриншотов заранее вполне себе вариант. Но нет, не прокатит. Все будет по времени, все будет отслеживаться, дабы все было честно. Поэтому еще раз прямо сейчас поздравляю Алину, а всем остальным желаю удачи уже в музыкальном бранче.
0: «Поймай меня, если сможешь».
2: Это слушает весь мир.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Белорусские ВВС обмениваются данными о полетах с соседними странами ЕС. Запрет на посещение лесов сохраняется в 25 районах Беларуси. Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел уже дважды за сутки. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: Утро на Радио Витебск.

0: реклама.
1: Внимание! Открылся новый кондитерский магазин «Спартак». Полоцк, проспект Франциска Скорины, 11. Приглашаем за покупками.
2: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио «Витебск».

0: Крути момент.
1: Наш земляк Кирилл Лирик только что просил нас не грустить, потому что действительно грустить нам не нужно, несмотря на то, что понедельник все-таки, во-первых, солнце на улице, во-вторых, лето продолжается, а в-третьих, ну не произошло же ничего такого, чтобы был у нас какой-то прям такой серьезный повод. Поэтому прямо сейчас будем разукрашивать наше утро вашими фотографиями, друзья. Я вам предлагаю в наш Вайбер или Телеграм прислать то, что вас окружает. Достаем мобильные телефоны, фотографируем кого-то, что-то, что находится рядом, абсолютно не принципиально, что это будет. Абсолютно не важны навыки вашей фотографии. Главное, чтобы просто вас это радовало, потому что, возможно, тогда это порадует и кого-то еще. Абсолютно незнакомого вам человека поднимет ему настроение и поможет пережить это такое, знаете, тяжелое утро старта рабочей недели. Вайбер, Телеграм 7071071. Для вас они уже открыты. На все у нас будет несколько музыкальных минут, ну а потом все по стандарту. Краткий комментарий по некоторым фото и полная подборка в нашем Телеграм-канале. Раз, два, три, фото!

0: где ловить ваши фотографии в наши мессенджеры. А для тех, кто пропустил или не услышал, делаем фото, присылаем Viber, Telegram 7071-071. Потом все вместе будем смотреть на красоту.
1: Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Maxline Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Maxline» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Maxline».
3: Это будет наш тайм.
4: Всем привет, я Мари Краймбрери. Слушайте мои песни на радио «Витебск».

0: момент.
1: Ух уж не знаю насчет дня, но я точно знаю, у кого сегодня прекрасное утро. У ребят, которые отметились в нашей рубрике «Лови момент», потому что в целом очень интересно наблюдать, кто и чем занимается с утра пораньше. Хотя, возможно, уже и не пораньше, а уже самое время. Ну и вот, пожалуй, с учетом того, что все-таки утро, начну я с тех, кто все-таки решил вкусненько позавтракать. Маша, приятного вам аппетита, блинчики выглядят невероятно вкусно. Аня у нас по фастфуду пошла, тоже поддерживаю, тоже лайк и тоже приятного аппетита. Елене, наверное, приятного аппетита желать рановато, потому что здесь сбор урожая и, тем не менее, легкой готовки, возможно, так нужно выразиться, а Вовке приятного кофепития, потому что прямо сейчас, говорит, кофе тайм у него в дороге, и на самом деле это дело доброе, потому что кофе утречком тоже немножечко приводит нас в тонус. Андрей пока еще до места назначения не доехал, говорит, в Тулово. Привет соседу Илье, Игорю и Лехе, и всем веселые солнечные смены. Андрей, спасибо вам огромное, ну а вам побыстрее справиться с делами и махнуть к себе на дачу, потому что там у вас невероятно прекрасно. Есть у нас еще одна категория девчонок, которые сегодня поделились своими животными и красотой. Татьяна успела поймать кота где-то в районе дров, и вот на самом деле очень прикольно это все выглядит, потому что фото как картинка из Pinterest, а ниже еще и присоединяется фотография с невероятными кадрами. Даже не могу вспомнить название, не лотос это. Вспомню, скажу, в общем, цветы на воде, друзья, выглядит это очень даже красиво. Собачка от Евгении тоже прилетела, которая желает всем отличного дня. Олеся сфотографировала бескрайние поля ржи. А Аня говорит, едем на работу, присылает нам селфи, за что вам тоже огромное спасибо. Проверяю мессенджеры, вроде бы все пусто, даже никого не забыла, поэтому прямо сейчас займусь тем, что буду загружать подборку в наш телеграм-канал. Ну а вы, друзья, наслаждайтесь классной музыкой, потом, конечно же, свежими новостями от Тани Белоголовкиной. Ну и все, будем двигать дальше и прыгать в следующий час.
0: Твое утро разбудит шоу «Горячий хит» на радио «Витебск».

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Доброе утро, в студии Татьяна.

0: Головкина к главному к этому часу. Командующий военно-воздушными силами и войсками ПВО Вооруженных сил Беларуси Андрей Лукьянович заявил, что с коллегами из Польши, Литвы и Латвии имеется постоянное взаимодействие по оперативной службе. «Мы регулярно оповещаем их о полетах, и они нас предупреждают о полетах в приграничной полосе», сказал Лукьянович в эфире телеканала СТВ. Он отметил, что некоторое время назад такое взаимодействие отсутствовало с Латвией, однако и с этой стороной диалог уже восстановлен. «Мы продолжаем взаимодействие наших военно-воздушных сил», проинформировал командующий.
1: В мире.
0: Лесной пожар образовался к северу от американского города Сан-Диего в штате Калифорния. Власти объявили эвакуацию жителей ряда районов. Об этом информирует ТАСС. По сообщению местных пожарных, пожар охватил 53 гектара, и на данный момент он локализован на 15%. Экстренные службы опубликовали карту, на которой указано, что жителям одного из районов предписана немедленная эвакуация, а жителям соседних территорий рекомендуется заблаговременно подготовиться к выезду или покинуть свои дома. В борьбе с огнем задействовано 160 пожарных и 54 единицы техники.
1: В Беларуси.
0: Запрет на посещение лесов действует в 25 районах страны. На остальной территории введены ограничения. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты Министерства лесного хозяйства, сообщает Белта. В Витебской области лесные массивы закрыты только в Сенинском районе. Наибольшее число регионов, где запрещено посещение лесов, на Гомельщине. В министерстве напомнили, что интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов постоянно актуализируется. Также информацию можно уточнить в местных райисполкомах и лесных учреждениях. Вулкан Ключевской на Камчатке второй раз за сутки выбросил пепел на высоту до 6,5 километров. Об этом ТАСС сообщили местные ученые. Специалисты присвоили вулкану оранжевый код авиационной опасности. По их данным, извержение Ключевского продолжает стремительно развиваться. Первый за сутки пепловый выброс на высоту до 7 километров был зафиксирован сегодня утром. Вулкан Ключевской является самым высоким действующим в Евразии. Его форма – правильный конус с совершенным кратером диаметром около 700 метров. На склонах расположено около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Кукуруза и горошек «Глобус» 425 миллилитров, 3 рубля 94 копейки. Макаронные изделия «Макфа» 400 граммов, 2 рубля 89 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
0: Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ветер западный 4,9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 21-25, в Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Радио Витебск. Разбудит шоу.
1: Все, о чем мы сегодня с вами, друзья, не поговорили, так это о праздниках. Ну, или, по крайней мере, о поводах, к которым можно привязаться для отмазки от чего-либо. Потому что сегодня именно такой день. Ну, во-первых, день любимого дивана. Ну, почему бы и не отметить в понедельник? Представляете, если у вас сегодня выходной, или же вы в отпуске. Ну, все. Но тут уже сам Бог велел, и надо полежать, и надо отдохнуть, и надо расслабиться. А дела можно оставить и на потом. Еще один очень приятный праздник – день рыжих котов с голубыми глазами. Тоже отметить вполне себе можно. Обнять любимого четвероногого друга или же, я не знаю, купить ему вкусный паштетик какой-нибудь, порадовать своего вот такого вот питомца. Ну, а что касается остальных праздников, то, пожалуйста, и день лысых ежиков, и день баклажана, и еще куча всего. Тут есть даже день проснувшихся улиток, коими мы себя чувствовали примерно в 7 утра, поэтому об этом можно было говорить именно тогда. Ну, а прямо сейчас, наоборот, нам надо как-то проснуться до конца уже, расходиться, потому что рабочий день, можно сказать, в самом разгаре, все кофе выпито, все сплетни за выходные уже рассказаны, а значит, пора приступать к работе. Собственно, мы с вами будем продолжать бодриться на волне. Вместе с вами «Разбудит шоу» и Настя Гордеева.
0: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
3: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск». Радио нашего города.

0: и до 3 января 2029 года.
1: Ночь скидок в Аскона. С 14 по 17 августа скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
2: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62.
3: Ленина 62.
4: Телефон рекламной службы Радио Витебск 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: даже не думай.
1: Ну, возможно, у кого-то и остался еще лед в бокале после выходных дней. И знаете, вот тут уж мы прям должны отметить с вами тот самый праздник, о котором я уже упоминала. День любимого дивана. Ну, или, по крайней мере, день любимого телефона, день отключенного мозга. Назвать можно по-разному, но суть от этого не поменяется. Потому что прямо сейчас я вам предлагаю сделать такую кофе-паузу и немножечко с нами поактивничать. Вам понадобится номер Вайбера 7071071 и ваш мобильный телефон, который будет вместо вас продолжать стартовую фразу. Я вам называю начало, а вы выбираете слова, которые предлагает вам автозаполнение, и таким образом мы с вами собираем целое предложение. Как правило, получается достаточно интересно и весело. Главное, не участвовать самому в тех словах, не участвовать самому в том продолжении, которое за вас будет придумывать ваш гаджет. Поэтому прямо сейчас называю стартовую фразу. Когда уже наконец? А вот что случится потом, это пока еще вопрос, это пока еще загадка, но совсем скоро все станет на свои места. Поэтому на всякий случай Viber 7071071 и стартовая фраза «Когда уже наконец?». Поехали!
2: Твое утро!

0: Саша, это я. Говорю, стартовая фраза сегодня звучит следующим образом. Когда уже наконец, а дальше работает автозаполнение, потому что, ребят, если кто-то пропустил, смело пишите, всегда подскажем, всегда расскажем. Так что давайте продолжать заполнять нашу стартовую фразу. Когда уже наконец. Выбирайте слова, которые предлагают вам автозаполнение, и присылайте ваши варианты ответа к нам в Viber 7071 071.
1: Наша музыка на радио Витебск.

0: Ну что ж, давайте будем разбираться потихонечку с вашими продолжениями, с продолжениями стартовой фразы, которая была вам задана. Сегодня она звучала следующим образом. Когда уже наконец? А вот что там происходило, было под вопросом, и пора уже понимание какое-то приобретать все-таки, чем это все дело закончилось. Аня нам говорит, когда уже наконец будет в сети, и не надо мне в понедельник. В понедельник, а никому не надо, раскрою вам такой небольшой секрет, в понедельник все хотят быть дома и лежать отдыхать. Маша говорит, когда уже наконец в понедельник утром ходила на рыбалку. Знаете, судя по фото выше, вот блинчики вы жарите на природе, поэтому вполне себе возможно, что не так уж и давно, как вы думаете. Женя говорит, когда уже наконец-то будет известно. Осталось выяснить, что. Когда уже наконец-то я его не могу найти в другом городе, и я не могу понять, почему, пишет нам Татьяна. А Андрей говорит, когда уже наконец-то в этом году мы будем рады. Ой, Андрей, грустно звучит, на самом деле, если разобраться, мне кажется, надо радоваться каждому дню, почему бы и нет. Ловим какие-то позитивные моментики, и все становится лучше. Ира говорит, когда уже наконец будет в сети то, что я тебе сказала. Тут, наверное, заявочки на подарки какие-то фигурировали. Настя пишет, когда уже наконец-то будет понятно, что это за игра. Ох, интересно, интересно почитать продолжение вашего продолжения, потому что что-то там есть. Света пишет, когда уже наконец будет ясно, кто предатель. Вау, вот тут прям интриги расследования, ждем продолжения, Свет. Когда уже наконец-то я не смогу быть на работе, пишет нам Надя, наверное, в ожидании отпуска. А Настя говорит, вау, вот тут, ребят, тут целая поэма. Когда уже наконец-то я могу сделать это в первую неделю сентября, и не только на следующей неделе я буду находиться на расстоянии от нашего покупателя. Вот знаете, и тут даже есть такая вот небольшая приписочка от Насти. Она говорит, вот это Т9, как раз я буду работать 14 дней одна. Вот так вот, а коллега будет в отпуске. И знаете, Настя, моя вот поддержка вам улетает прямо сейчас. Я надеюсь, что не я одна вас поддерживаю. Легких вам рабочих смен и приятных людей, которые будут вас посещать. Ну а у Леши совсем все или грустно, или весело, пока не понимаю. И тем не менее, когда уже, наконец, пенсия? Алексей, знала бы, подсказала, но с одной стороны, надеюсь, не скоро, с другой стороны, если вы так ее ждете, то пускай наступит побыстрее. Друзья, спасибо всем и каждому, кто поучаствовал в нашей рубрике. Двигаем дальше.
1: Даже не думай. Всем привет, это Филатов и Кэрос. Вы слушаете нашу музыку на радио «Витебск».

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске несколько слов о спорте. Белорусская теннисистка и первая ракетка мира Арина Сабаленко с победы начала свое выступление на турнире WTA 1000 в американском Цинциннате. В матче второго круга она встречалась с австралийской теннисисткой Талией Гибсон и выиграла в двух партиях 6-2, 7-6. Следующей соперницей Сабаленко будет китаянка Синьюй Ван. Отметим, представительницы Беларуси неоднократно становились победительницами Цинциннати Опен. В 2024 году турнир выиграла Сабаленко, а в 2013 и 2020 годах Виктория Азаренко. Нынешний турнир завершится 23 августа. Чемпионка заработает более миллиона долларов и 1000 рейтинговых очков. Белорус Степан Зеленко завоевал бронзовую медаль на соревнованиях по прыжкам на лыжах в воду в Швейцарии, сообщили в пресс-службе Министерства спорта. Участие в международном турнире приняли члены национальной команды Беларуси по лыжной акробатике. В мужском финале Зеленко занял третье место. Еще один белорус, Владислав Вознюк, стал 10-м. В женском финале Анна Гуськова остановилась в шаге от пьедестала. Олимпийская чемпионка уступила бронзовой медалистке 1,6 балла. Ее соотечественница Любовь Пилипенко показала 8-й результат. Футболисты Ислыча вышли в лидеры чемпионата Беларуси, сообщает Белта. В последнем поединке 18-го тура чемпионата команда из Минского района сумела победить на выезде брестских динамовцев со счетом 2-1. В субботу футболисты Гомеля разгромили на своей арене новополоцкий «Нафтан» сухим счетом 6-0. В Гродно местный «Неман» победил Минск 2-1. Борисовский «Батэ» после затяжной серии неудач переиграл на своем поле футболистов Витебска 1-0. Ранее дзержинский «Арсенал» потерпел 4-е поражение подряд, уступив в Борисове Мозырской «Славе» 1-3. В Могилеве Днепр и Бобруйская Белшина разошлись миром 1-1. Матчи МЛ Витебск, Баранович и Динамо Минск, Торпедо БелАЗ перенесены на более поздний срок. И на этом у меня все о спорте.
0: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96. Утро на радио «Витебск».

0: Не успел позавтракать? Не проблема. Разбудит шоу «Спешит на кухню».
1: Каждое утро по будням с 10 до 11 тебя ждет аппетитный приз.
0: Не пропусти второй завтрак на радио «Витебск».
1: Соль, сахар и хорошую компанию добавишь по вкусу.
2: Реклама.
3: Внимание! Открылся новый кондитерский магазин «Спартак». Полоцк, проспект Франциска Скорины, 11. Приглашаем за покупками.
4: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: завтрак.
1: Ну а прямо сейчас немножечко вкусностей для тех, кто, например, возможно, с этого понедельника решил сесть на диету, потому что, да, друзья, и такое в истории медицины имеется. Была зарегистрирована ситуация, когда молодому человеку прописали регулярное употребление пиццы для сужения сосудов. Представляете, даже вот так вот можно выкрутиться из любой сложившейся ситуации, поэтому прямо сейчас предлагаю поиграть, и кто-то, возможно, прямо сейчас заберет себе вкусную горячую пиццу от волны «Радио Витебск». Для этого нужно дозвониться в студию по номерам телефонов 60 20 60 60 20 70, предварительно, конечно, ознакомиться с положением, которое есть на нашем сайте и в наших социальных сетях, ну а дальше дело за малым. У нас есть вопрос, нужен на него правильный ответ. Правильный, значит, самый популярный среди сотрудников «Радио Витебск». Поэтому не будем оттягивать, давайте здороваться с первым дозвонившимся. Доброе утро!
2: Доброе.
1: Как зовут вас?
2: Елена.
1: Лена, очень приятно. Ну, смотрите, вопрос у нас сегодня звучит так. Что чаще всего едят на ходу? Воспринимали, как хотели. Кто-то считал, что во время готовки это тоже еда на ходу. Кто-то воспринимал, что в прямом смысле, когда ты шагаешь, ты ешь. Поэтому вот как вы думаете, что чаще всего едят на ходу?
2: Бутерброд.
1: Почему вы так думаете?
2: Ну, я так делаю.
1: Ну, знаете, вот ваш бутерброд, ваша победа, не знаю, как еще тут правильно выразиться. Я думала, что начнем мы с каких-нибудь там конфет или чего-то такого, что в карман можно класть, а тут хоп, и все, и выиграли. Я вас с этим поздравляю, пицца определенно отправляется к вам. Ну, а вот, может быть, у вас есть какой-то повод поздравить кого-то или просто хотите передать приветы?
2: Повода сегодня поздравить никого нету, ну, просто передаю всем привет и хорошего дня.
1: Спасибо большое, Лен, вам тоже прекраснейшего дня. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи, будем рассказывать, где и как вы сможете забрать свой приз. Друзья, ну а мы давайте слушать, какие варианты ответа были еще.
3: Круассан.
4: Бутерброд.
5: Шавуху.
6: Хот-доги.
7: Шаурма.
8: Бутерброд.
9: Бутерброд.
10: Конфеты.
1: Ну вот в целом каждый воспринимал как хотел, да, и конфеты мелькали, и бутерброды, и шаурма там тоже была, и тем не менее, да, бутерброды были в приоритете, поэтому поздравляем победительницу, а всем остальным удачи уже завтра.
0: Второй завтрак.

0: Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.
3: Радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
2: Я все оплатил. Это все теперь наше.
1: Наше все?
2: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Горячий хит на радио Витебск.

друзья, мое время истекло, и пора мне покидать нашу эфирную студию и передавать микрофон Наташе Баталко, потому что у нее тоже много чего интересного для вас подготовлено. И, кстати, не только музыкального, как я уже говорила сегодня, но еще и розыгрыши, которые пока что у нас заканчиваться не планируют. Поэтому настраиваемся на какие-то, не знаю, позитивные моменты. Возможно, ментальная связь с космосом кому-то поможет загадать себе победу в нашей игре для того, чтобы выиграть себе классные призы. Но и тем не менее, все это хорошо делать с любимой волной и под классную музыку. Поэтому не буду никого задерживать. Желаю всем прекрасной рабочей недели, классного стартового понедельника. А с вами на связи была Настя Гордеева и «Раз будет шоу». Всем еще раз всего самого наилучшего. Всем пока-пока, всем музыки!

0: Витебске 11 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Трагический инцидент произошел накануне в грузинском населенном пункте Чакви. Поезд насмерть сбил человека. По данным компетентных органов Грузии, погибшим оказался гражданин Беларуси. Информацию подтвердили в пресс-службе МИД нашей страны. Обстоятельства трагического происшествия уточняются. Посольством Беларуси в Грузии установлен контакт с родственниками погибшего. Оказывается, все необходимое консульское содействие, заявили в белорусском внешнеполитическом ведомстве. Также в пресс-службе МИД сообщили, что в Минск доставлены тела 4 белорусов, погибших 12 августа в ДТП в Грузии. Одним рейсом при содействии МИД Беларуси авиакомпании «Белавия». ДТП случилось на прошлой неделе в районе Гурия. Микроавтобус съехал с дороги и упал во враг, где врезался в дерево. Водитель успел выпрыгнуть во время падения. Всего в салоне находились 19 граждан Беларуси. 4 человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести, в том числе 6 несовершеннолетних.
0: В мире.
1: Сотни мигрантов устроили акцию протеста на городском пляже в испанском анклаве Сеута. Они призывали власти предоставить им убежище, а не отправлять обратно в Марокко. Об этом сообщает агентство Рейтер. Около 2 недель назад в Сеуту хлынул массовый поток мигрантов. Его численность оценивалась в 72 тысячи человек, при том, что коренное население анклава насчитывает 80 тысяч. В последующие дни большинство прибывших добровольцев

0: вернулась обратно. По разным оценкам, в настоящее время в Сеуте остаются от 5 до 8 тысяч мигрантов. Они живут на пляже Эль-Трамполин или на окраинах города, так как полиция не пускает их в центр.
1: В Беларуси.
0: Госавтоинспекция с 17 по 24 августа проведет масштабное профилактическое мероприятие. Основная цель акции – повысить безопасность грузовых перевозок. Особое внимание инспекторы уделят контролю за перевозкой сыпучих грузов и сельскохозяйственной продукции. Именно в этой сфере нередко фиксируют нарушения со стороны водителей. Об этом сообщает пресс-служба МВД. Сотрудники ГАИ будут проверять, как размещен и закреплен груз, есть ли на кузове защитный тент, а также следить, чтобы проезжую часть не загрязняли перевозимыми материалами. Если выявят, что к перевозке допущен неисправный транспорт либо машины без необходимых разрешений, должностных лиц привлекут к административной ответственности. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 8 37 00 11. Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ветер западный 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 21-25, в Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен УБЛ «Гидрометом», партнер турагентства «Вокруг света».

0: Музыкальный бранч.
1: Проснувшись сегодня утром, я задумалась над тем, что вот он наступил, тот самый экватор последнего летнего месяца. До прихода осени осталось ровно 15 дней. Кого-то это, может быть, расстроит, а кого-то, вполне возможно, и порадует. Я считаю, что в каждой паре года есть что-то особенное. Вот смотрите, осенью мы наслаждаемся золотым окрасом деревьев, печем какие-то пироги, укутываемся в пледы и смотрим любимые фильмы. Зимой ловим снежинки, катаемся на коньках и лыжах. Весной пробуждаемся после долгой спячки, ощущаем приход какой-то новой жизни. Нам хочется что-то в себе поменять. У нас открывается какое-то вдохновение, второе дыхание. А вот летом просто живем, греемся и балдеем, ассоциируя на самом деле лето со школьными каникулами. Так что, ребят, совет у меня только один. Будьте здесь и сейчас, успейте сделать все то, что вы на летний период запланировали, чтобы на самом деле потом не жалеть и не расстраиваться. А вот у нас как раз-таки по плану на волне Радио Витебск вместе встречать новую трудовую неделю, заряжаться хорошим настроением, чтобы до пятницы хватило, и, конечно, слушать классную музыку. Наташа Баталка уже с вами. Всем доброе понедельниковое.
0: Радио Витебск. Радио нашего города.

0: Ранч премьера.
1: Я думаю, все сейчас немножечко раскачались и пробудили себя за стартовую порцию музыки в рамках бранча. А теперь в эфир будем добавлять очередную музыкальную новинку. И в этот понедельник я вам принесла действительно очень такую позитивную и легкую работу от коллектива под названием Fast Boy. Это немецкий дуэт, исполняющий электронную танцевальную музыку. Ребята, кстати, свою группу образовали еще в Берлине в 2021 году, а в состав ее входят два родных брата Лукас и Феликс Хайн. До этого, кстати, музыкальный коллектив назывался Ох Бразерс. За свою карьеру ребята выпустили много крутых треков, которые очень часто звучат у нас в нашем FM-пространстве, да и вообще, в принципе, мне кажется, на всех радиостанциях мира. Их музыку действительно любят, и уверена, если вы являетесь фанатом чего-то такого танцевального, в вашем плейлисте однозначно какая-то музыкальная работа имеется из их творчества. Ребята за свою карьеру посотрудничали с такими звездами, как Медуза, Тиеста, Афроджек, Алок, Оуфенбах, Армин Ван Бюрен и другие. Ну и, естественно, сегодня мы будем знакомиться с подвижной и позитивной, как уже говорила, по звучанию новинкой под названием Music Sounds, что в переводе означает «музыкальные звуки». Немножечко поговорим о смысле, потому что он на самом деле есть. Песня поется про влюбленность в человека, про вот это вот ощущение, которое мы испытываем в процессе, легкое головокружение, какие-то бабочки в голове. Также в песне рассказывается о свободе, о дружбе, радости момента и атмосфере бесконечного летнего дня, что на самом деле нам пока еще подходит. Я бы сказала, это яркий танцевальный трек о том, как музыка объединяет людей, помогает сохранить лучшие моменты, которые не хочется отпускать. В общем, слушать эту новинку сплошное удовольствие, так что давайте этим будем заниматься, а потом, как всегда, проголосуем за новинку в нашем открытом телеграм-канале «Радио Витебск».
0: Бранч премьера.

0: Привет, это Ваня Дмитриенко. Ты слушаешь мою песню на радио Витебск.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ночь скидок в Аскона. С 14 по 17 августа скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Всем привет! На связи с эфирным миром стартовый выпуск программы «Шоутайм» на этой неделе. Здесь, на волне радио «Витебск», вы первыми узнаете подробности жизни звезд. На повестке много новостей. Обо всем поговорим по порядку. Британский певец Робби Уильямс в одном из интервью рассказал, что у него диагностировали аутизм. По словам музыканта, он живет с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, а теперь узнал еще и про другой недуг. Но на самом деле Робби ничуть не расстроился, а наоборот стал понимать, почему иногда может вытворять что-то странное. По его мнению, теперь это многое объясняет. Ну а вот Егор Крид случайно рассекретил свой новый роман. Недавно певец во время стрима на канале блогера «Плохой парень» проговорился о новых отношениях. Увлекшись непринужденной беседой, Крид упомянул, что недавно ходил на свидание со своей девушкой в Лос-Анджелесе. Спустя несколько секунд артист осознал, что трансляция идет в прямом эфире для тысячи зрителей. Так вот, главный подозреваемый на роль новой возлюбленной музыканта стала автогонщица и предпринимательница Лаура Мари Гейслер. В ее соцсетях обнаружилась подтверждающая знакомство с Кридом публикация. На снимке Лаура позирует с домашним питомцем в салоне автомобиля, а за рулем отчетливо виден профиль Егора. Также мы узнали, что дочь известных киноактеров Деми Мур и Брюса Уиллиса по имени Талула Уиллис вышла замуж. Первые фотографии с уютной церемонии опубликовали в журнале Vogue. Так что нам остается только поздравить звездных родителей и самих молодоженов. Ну а на просторах интернета ходит слух о том, что Тейт Макрей и Кит Ларой снова вместе. Об этом заговорили после того, как певица появилась на публике в рубашке артиста. А сам Ларой опубликовал в своих соцсетях кадр с девушкой, очень похожей на Тейт. Если это правда, то мы только порадуемся за ребят. И в завершении, что касается кино, то новый сезон «Теда Лассо» стал самым лучшим стартом в истории Apple TV и набрал почти 300 миллионов просмотренных минут за первые два дня. По оценкам компании Nielsen, за этот небольшой промежуток времени сериал посмотрели чуть больше 7 миллионов зрителей. Напомним, что действие четвертого сезона разворачивается через 3 года после событий третьего. Теперь Теду предстоит тренировать женскую футбольную команду. Вместе с Судейкисом в сериал вернулись Ханна Уодинг и Джуна Темпл. Вот такие новости. Шоутайм продолжит следить за знаменитостями и будет держать вас в курсе событий. Оставайтесь на волне и узнавайте самые горячие звездные ньюс на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Наш сайт radiovitebsk.by. Шоутайм. Утро. На радио Витебск.

0: Реклама.
1: Тратите? Копите с каждой покупки. Откройте безотзывный онлайн-вклад «Личный выбор» в ПВА «Белинвест». Подключите копилку БИП с округлением трат и получайте доход до 14,14% годовых. Подробнее на belinvestbank.by.
2: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды «Аист» и скидка 10% на мотоциклы «Минск» в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62.
3: Ленина, 62.
4: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
5: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: сейчас в эфире белорусская певица Лили Сэм радует нас своей музыкальной работой под названием Let's Make It Together. А этот понедельник радует нас своими необычными праздниками. Представляете, сегодня 17 августа отмечается День любимого дивана. Уверена, что у каждого из вас дома в зале стоит тот самый диван. И есть там любимое местечко, куда вы после рабочего дня приходите, так сказать, укладываетесь и начинаете отдыхать и чилить. А если в руки, мне кажется, взять еще гаджет или включить что-то по телевизору, то на самом деле там можно надолго залипнуть. Я признаюсь честно, у нас на радиостанции, назовем это место так, комната отдыха, тоже имеется большой удобный диван, причем не только красивый, но на самом деле максимально комфортный. И я, когда прихожу заранее перед эфиром, если там засяду, то на самом деле переживаю, что с мыслями тяжело собраться. Поэтому, друзья, в этот понедельник хочется пожелать всем нам бодрости, продуктивности, хорошего настроения, ну и, конечно же, только лучшей музыки в динамиках. А за это в ответе уже точно мы. В ближайшем будущем послушаем с вами свежую работу под названием «Малахит» от группы «Винтаж». Ну а прямо сейчас в эфире отыграет зарубежная работа «Not So Lonely» от Vision V и Xyre. Всем приятного прослушивания.
1: Радио «Витебск» 24/7.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
3: Дети-исследователи так и не познают мир. Они исследуют и цифровой мир, который дарит возможности, но и таит опасности. Травлю, утечку личной информации, мошенничество. На сайте kidspomogut.by вы узнаете, как научить детей проводить время в интернете безопасно. Если ребенок столкнулся с угрозой или пострадал от насилия в интернете, позвоните, напишите в онлайн-чат на сайте или посоветуйте ребенку обратиться самому. Поддержим психологически и информационно, бесплатно, круглосуточно и анонимно.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Этот летний понедельник и наш музыкальный бранч продолжают набирать свои обороты. И перед тем, как перешагнуть в следующую 60-минутку, где, кстати, мы начнем с вами играть в крутые игры, я хочу напомнить вам, ребят, про нашу сегодняшнюю бранч-премьеру. В открытом телеграм-канале «Радио Витебск» прямо сейчас идет активное голосование за новинку, так что переходите туда, не ленитесь, активничайте. Пост ждет ваших реакций и вариантов ответа. Все итоги будем подводить ближе к финалу программы. Ну а сейчас послушаем старый хит под названием «In the Shadows» от финской рок-группы под названием «The Rasmus». Напомню, что коллектив был сформирован еще в 1994 году в городе Хельсинки, когда участники группы учились еще в школе. Уверена, что эту музыкальную работу знают и любят многие, так что прибавляйте громкости в динамиках. Ну а после хита, естественно, узнаем свежие новости и прогноз погоды от Татьяны Белоголовкиной. Так что оставайтесь в нашей компании.
1: Радио Витебск. Радио, которое ты любишь.

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. На Радио Витебск. Полуденный выпуск новостей. В Палате представителей обсудили вопрос развития сотрудничества с Ираном. Здесь прошла встреча с послом Беларуси Алиризой Санэ, чья дипломатическая миссия подходит к концу. Председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко указал, что дипломат внес значительный вклад в развитие белорусско-иранских отношений. Спикер рассказал, что с активным участием парламентариев ведется разработка договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Беларусью и Ираном, а также дорожные карты по развитию всестороннего сотрудничества между странами.
1: В мире.
2: Глава дипслужбы Европейского Союза сообщила, что планирует предстоящей осенью представить государствам ЕС самый масштабный антироссийский пакет санкций. Если он будет принят, то число подсанкционных лиц, предприятий и организаций сразу вырастет на треть, сказала Кая Каллас. Она также выразила надежду на то, что позиции ЕС и Соединенных Штатов по санкционной политике против России сблизятся, аргументировав это согласованием в Сенате Конгресса США соответствующего законопроекта. Напомним, последний 21-й пакет санкций ЕС принят в июле, передает ТАСС. В польском Бытгоще мужчина и женщина напали на 12-летнего украинского мальчика и его 14-летнюю сестру, когда услышали, что дети разговаривают между собой на украинском языке. Об этом пишет издание «Страна». Согласно данным украинских дипломатов, нападавшие сначала оскорбляли детей и угрожали им, а затем применили физическую силу. Как сообщили в Генеральном консульстве Украины в Гданьске, полиция разыскивает нападавших. В Польше в последнее время растут антиукраинские настроения. Участились нападения на граждан Украины, в том числе на детей. По данным Евростата, украинцы массово покидают Польшу.
1: В Беларуси.
2: С 20 августа в Беларуси стартует сезон охоты на копытных животных. В охотничьих угодьях страны будет разрешена охота на лося, благородного оленя и лань, свидетельствуют данные Госинспекции охраны животного и растительного мира при президенте.

0: Первый этап продлится до 30 сентября. В этот временной отрезок можно будет охотиться на взрослых самцов, включая трофейных особей, а также на селекционных животных, вне зависимости от пола и возраста. Охотиться можно только из засады, из подхода. Перед тем, как отправиться в угодье, необходимо иметь при себе удостоверение на право охоты, путевку, разрешение на добычу трофеев и документы на оружие. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
1: Акция во всех магазинах «Веста».
2: Мороженое «Пломбир» «Брест-Литовск» в рожке с глазурью 70 граммов 1 рубль 49 копеек. Квас «Лидский темный» 2 литра 3 рубля 29 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
3: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
4: Погода на радио «Витебск».
0: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность. Местами синоптики обещают кратковременные дожди, грозы. Ветер западный 4,9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 21-25, в Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
4: Радио «Витебск». День твоего города.
5: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
4: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.

0: такие звезды, как Леони и Каллум Скотт, в своем треке «Stay» предлагают нам остановиться, а я с удовольствием на волне «Радио Витебск» делаю сейчас очередную остановку. Ну, во-первых, для того, чтобы вас поприветствовать здесь, а во-вторых, для того, чтобы с вами немножечко поговорить. Смотрите, лето уже подходит к своему логическому завершению, как бы не хотелось это говорить, и многие, уверена, к лету, кто хотел, еще весной похудели. Хотя, мне кажется, сейчас начнется новый сезон, когда люди начнут худеть к Новому году. Ну, у нас обычно год делится вот на такие полугодия, кто не занимается вообще такой ерундой и не худеет и доволен собой, вы на самом деле счастливчики. Так вот, на эту тему, представляете, что я узнала. Британские ученые придумали новый оригинальный способ сжигания калорий. Он не предполагает изнурение себя диетами или спортом. Достаточно сесть на диван, расслабиться и посмотреть кино. Причем, чем фильм страшнее и напряженнее, тем лучше, потому что больше калорий истрачивается за время его просмотра. Выяснилось, что именно при просмотре ужасников участники расходовали в среднем на треть больше калорий, чем если бы они сидели перед пустым экраном. Так вот, за 90 минут просмотра страшного кино сжигалось в среднем 113 калорий. А это, кстати, столько же, сколько тратится при 30-минутной прогулке. Кстати, самыми полезными для похудения фильмами оказались «Сияние» с участием Джека Николсона, картина «Челюсти», вполне возможно, смотрели, и «Экзорцист». Эффект похудения ученые связывают с действием выброса гормона адреналина. Именно его секреция резко повышается при стрессовых состояниях, каких-то пограничных ситуациях, ощущениях опасности, тревоги и страха. Вы знаете, что мы сейчас, конечно, киношку смотреть с вами не будем, стрессу тоже скажем нет, а вот другой лайфхак у меня есть. В рамках музыкального бранча на волне играет столько классных песен, поэтому я считаю, чем музыка подвижнее, тем можно под нее лучше поактивничать. А движение – это жизнь, и, естественно, когда мы двигаемся, мы тратим те самые калории. Так что из нашего эфирного плейлиста выбирайте любой понравившийся хит и, в общем-то, танцуйте, получайте удовольствие, если надо, худейте. Начинать, кстати, можно прямо сейчас. Слушаем «Don't Say Goodbye» от Алока и Тувелу.
1: Музыкальный бранч с Наташей Баталко.

0: Реклама.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
0: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: что белорусский исполнитель Лирик напомнил нам в своей песне про кассеты, эти самые устройства, на которых когда-то мы слушали музыку, и вполне возможно, у кого-то они дома даже имеются. А я хочу напомнить вам про нашу классную игру под названием «Пикник-шашлык». Игру предоставила торговая марка «Ганна», за что им огромнейшее спасибо. На этой неделе продолжаем разыгрывать то самое аппетитное, вкусное, сытное мяско, по-другому никак его не назову, из которого вы, естественно, сможете во время уикенда изготовить шашлык. Играем мы, друзья, с вами в двух мессенджерах сейчас одновременно. В телеграм-канале в ближайшем будущем появится картинка, очередная порция шашлыка. Ваша задача — быстренько посчитать те самые кусочки, а потом как раз-таки эту цифру прислать нам в наш мессенджер под названием Viber с номером 7071071. Кто первым правильно, так сказать, насчитает те кусочки, тот и отбирается в список финалистов. Новая неделя, новый белый лист у меня здесь перед глазами. Игра началась.
1: Пикник. Шашлык. Ты слушаешь радио.

0: любимая музыка.
1: Ну что, давайте будем сверяться. Цифр вы на самом деле прислали мне очень много, причем я бы сказала в разнобой. Сразу, ребята, один момент. В телеграм-канале под картинкой не нужно писать циферки в комментариях. Ваша задача там только посмотреть, а вот как раз-таки цифру скинуть уже в Вайбер. У нас были варианты ответов, как и 10 видела, и 11 видела, и 12. В принципе, это приближенно, да? Кто-то вот написал 7, я вообще не поняла. Ну, 7 там только на одной шпажке-то на самом деле. Или шампур, называй как хочешь, ту самую деревянную палочку. В общем, правильная цифра у нас была 14. И вот первой в Вайбере ответила верно Оксана. У Оксаны номер телефона заканчивается на 2734. Оксана уже даже мне здесь написала и спасибо Наташе. Еще смайлик такой поставила с язычком. Оксана, судя по всему, у вас разыгрался аппетит. У меня, глядя на эти фотографии, тоже периодически он разыгрывается. Но, как говорится, держимся. Я вас, Оксан, поздравляю. Вы в этот понедельник открываете список финалистов, попадаете в него. Напомню, что основной розыгрыш игры у нас состоится в пятницу, как раз-таки с 12 до 13. Будем счастливчика выбирать с помощью приложения Рандомайзер. Ну а пока всю эту неделю продолжим играть. Ну а сейчас все-таки давайте прервемся на небольшую музыкальную паузу.
0: Пикник-шашлык.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Подвесное кресло всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Точное время на радио Витебск представляет бренд модной одежды «Точно».
1: В нашем городе Витебске точное время 12:24.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. Председатель комитета госконтроля области Владимир Гадяцкий проведет завтра прямую телефонную линию. Более 1400 нарушений правил дорожного движения пресечено на дорогах области за прошедшие выходные дни. В 10 раз в Шумилино прошел двухдневный футбольный турнир «Бой дворов». В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск».

0: Дорогие радиодрузья, спешу напомнить, что в следующем музыкальном на волне начнется поздравительный сегмент, он же музыкальный агент. Если в этот понедельник вы хотите кого-то порадовать, то пишите свои приветы, поздравления, признание в любви. Ну и, конечно же, в наши мессенджеры можете отправлять свои музыкальные заявки. Если любимые хиты ваши окажутся в нашей фонотеке, мы их с удовольствием поставим для вас. Ну а если не найдем, будем с вами выбирать что-то другое. В любом случае, данные не менялись. Вайбер, Телеграм 7071071. Ну а мы двигаемся дальше, послушаем немного музыки, а потом окунемся с вами в нашу понедельниковую рубрику под названием «Бранч-парад» и вспомним все новинки прошлой трудовой недели.
1: Радио Витебск. Радио для тебя.

0: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников. Велосезон продолжается! Только до конца августа скидка 20% на велосипеды «Аист» и скидка 10% на мотоциклы «Минск» в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62.
1: Ленина, 62.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.
3: Всем привет. Это Иван Соловьев. И вы слушаете мою музыку на радио.

0: Транч-парад.
1: Как анонсировала ранее, друзья, прямо сейчас предлагаю окунуться в нашу традиционную рубрику для понедельника «Бранч-парад». Именно здесь и сейчас будем вспоминать все новинки, с которыми знакомились на прошлой трудовой. Напоминаю, что у нас накапливается 5 хитов. С понедельника по четверг мы в рубрике «Бранч-премьера» всегда слушаем что-то зарубежное. Ну а по пятницам у нас, естественно, уже, так сказать, русскоязычная работа. Так вот, прошлый понедельник мы открывали классной работой «Talk to you» от Anotor и музыкального проекта под названием 54 Ultra. Давайте вспоминать вместе прямо сейчас.

сразу, что много хороших песен еще впереди, но мне кажется, своих любимчиков я уже выбрала. Во вторник нас радовали талантливые девчонки. Это американская икона поп-музыки Мадонна и австралийская красотка Кайли Миноуг. Девчонки в этом году летом решили объединить свои творческие силы и выпустили музыкальную работу под названием Love Sensation. Получила, кстати, довольно-таки неплохо. А еще, пользуясь случаем, напомню, что вчера Мадонна отмечала день рождения этой женщине. Прекрасно-то исполнилось 68 лет. Выглядит отлично. Фигура потрясающая. Ну и, конечно, продолжает радовать нас своей новой музыкой. Ведь не так давно, в июле месяце, она выпустила свою новую 15-ю студийную пластинку под названием Confessions 2.

календаре был экватор трудовой недели, нас радовал своим вокалом потрясающий исполнитель Алекс Уоррен, который подарил миру такие треки, как «Ordinary» и «Fever Dreams», из моих любимых, наверное, музыкальных работ его. Но, тем не менее, вышла новая песня под названием «Rescue». Песня, кстати, мне кажется, чем-то напоминает ту самую балладу, про которую я вам только что говорила. Давайте вспоминать и слушать.

в четверг музыкальный проект под названием «Нептуника» решил, что нам с вами нужно немножечко раскачаться и, может быть, даже отправиться на танцпол. А все это дело мы могли сделать с вами под зажигательный саунд под названием «What If?».

Могу сказать одно, что в этой диджейской новинке очень много вопросов, но мало ответов. А вот в пятницу мы как раз-таки с вами знакомились с русскоязычной композицией под названием «Другие планы» от российских звезд Мартина и Федука. Ребята поют про то, что действительно, вот иногда строишь какие-то планы, думаешь про одно, а получается совсем по-другому, потому что у судьбы другие планы на нас.

0: кстати, по звучанию получилась достаточно приятная музыкальная работа, как и по смыслу. В общем, парни молодцы, парни постарались. Вот так вот, друзья, мы с вами быстро, музыкально вспомнили все новинки прошлой трудовой недели. Теперь, естественно, остается дело только за вами. Переходите в наш телеграм-канал «Радио Витебск». Пост уже, кстати, есть. 5 песен. Вы выбираете своего фаворита, а мы уже по результатам голосования будем понимать, кто вам больше нравится, кто чаще будет разбавлять наш эфирный плейлист и кто из этих звезд сможет отобраться в наш главный чарт «Хит-парад ТОП-20», который выходит каждые выходные.
1: Бранч

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
0: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске 13 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске о событиях нашего региона. Председатель комитета государственного контроля Витебской области Владимир Годяцкий проведет завтра прямую телефонную линию. Звонки будут приниматься с 8.30 до 10 утра по номеру телефона 8-02-12-37-30-45. Жители области могут поделиться предложениями по актуальным проблемам социально-экономического развития региона, высказаться по поводу работы должностных лиц, предприятий и организаций, деятельности контролирующих и надзорных органов. Также вы можете сообщить о фактах нарушений законодательства, об обращениях граждан в сфере налогообложения, предпринимательства, антикоррупционного законодательства и других. Более 1400 нарушений правил дорожного движения пресечено на дорогах области за прошедшие выходные дни. Об этом сообщает госавтоинспекция Витебщины. Зарегистрировано 49 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом. Из них 23 произошло в областном центре. Задержано 10 нетрезвых водителей, 29 бесправных. 212 водителей превысили скоростные ограничения. 15 проехали на запрещающий сигнал светофора. 76 не предоставили преимущество пешеходам. 11 нарушили правила обгона или выехали на полосу встречного движения, 21 перевозили детей вне детских удерживающих устройств. К административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлечено 99 пешеходов и 57 велосипедистов. Из них 9 находились в состоянии алкогольного опьянения, 16 без световозвращающих элементов. В 10-й раз в Шумилино прошел двухдневный футбольный турнир «Бой дворов». В 4 возрастных группах за звание «Сильнейший» боролись 22 команды, в том числе из Витебска, Полоцка, Новополоцка. Самому младшему участнику было 9 лет, старшему 44 года, пишут «Витебские вести». Видеоприветствие участникам прислал начальник департамента развития массового и любительского футбола Ассоциации Белорусская Федерация Футбола Виталий Власюк, с которым у шумилинцев давнее сотрудничество. История «Боя дворов» начинается 10 лет назад, когда Максим Крыгин с соседом Александром Прусаковым оборудовали футбольную площадку на заброшенных огородах и организовали соревнования для детей своего дома. За это время турнир вышел далеко за пределы двора. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западный 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 21-25, в Витебске 21-23 градуса тепла. Прогноз предоставлен УБУЛ Гидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Радио Витебск. День твоего города.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Музыкальный агент.
1: В эфире «Любимой волны» радио «Витебск» играла музыка. Я задумалась над тем, что утренний прогноз погоды меня сегодня явно подвел. Обещали «Витебске» без осадков, а пока у меня была свободная минутка, здесь подошла к окну и смотрю, что асфальт-то мокрый, ребята. Значит, в некоторых все-таки районах «Витебска» дождик небольшой прошел. Ну, да ладно. Мы зато вас здесь ни в коем случае не обманываем. Как анонсировала ранее, прямо сейчас врываемся в эфир с нашей поздравительной программой «Музыкальный агент». Напомню, что эта программа бесплатная для всех и каждого, так что ловите момент. Данные не менялись. Вайбер, Телеграм 7071071. Выходит она по будням с 13 до 14, а также с 19 до 20. Ну и, конечно же, в этой программе вы можете писать свои приветы, поздравления, признание в любви. И, если есть желание, заказывайте любимую музыку. В общем, все это принимаем мы в рамках 60-минутки. Так что активничайте. Ну и в скором времени начнется как раз-таки здесь озвучка. А пока держим курс на зарубежный трек под названием Ocean of Tears от казахстанского диджея по имени Иманбек.
0: Музыкальный

0: Реклама.
1: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62.
2: Ленина 62.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
5: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Музыкальный агент.
1: Судя по всему, белорусская исполнительница Кати Кейси очень-очень вкусно. Ведь не зря она и песню такую придумала. На самом деле, глядя на часы, а там у нас 13:15, хочется пожелать всем обеденного приятного аппетита. Ну а мы как раз-таки, друзья, будем угощаться сейчас вашими сообщениями, которые к нам уже прилетели. Передаю привет любимому мужу Игорю. Хочу пожелать прекрасного рабочего дня. Твоя жена Алина. А также есть у нас небольшое поздравление в этот прекрасный летний день. Поздравляем с днем рождения нашу подружку Ангелину. С днем рождения. Оставайся таким же светлым и лучезарным человечком. Ты наша душа компании. Мы тебя очень сильно любим и обнимаем. Выходные обязательно отметим. Таня, Кристина, Марина и Оля написали. Ну, мы тоже поздравляем именинницу, и то, что она душа компании, это на самом деле очень-очень здорово, что есть такие люди. Так что пускай все мечты и желания обязательно исполняются. Если вы, ребят, хотите присоединиться в нашу дружную компанию и тоже в рамках этого часа порадовать родных и близких, пишите, не стесняйтесь, пока на это все есть время.
0: Музыкальный агент.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ночь скидок в Аскона. С 14 по 17 августа скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62. Ленина 62.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Музыкальный агент.
1: Здесь и сейчас на любимой волне нашего города продолжаем, ребят, агентиться и радовать ваших родных и близких. Сообщения к нам прилетают, что на самом деле очень-очень радует. Напоминаю, что все послания словесные, в том числе музыкальные заявки, мы принимаем примерно до 13:55. Но это так, чтобы были в курсе. Что у нас есть? Хочу передать привет вам, любимое радио, и всем слушателям данной волны. Пусть понедельник будет для всех максимально легким днем, пишет Дима, и поставьте что-нибудь динамичное, чтобы подвигаться. Есть у меня один навскидку новинка «What If» от музыкального проекта «Нептуника». Не так давно, кстати, эту новинку в «Бранч по радио» в рубрике вспоминали. Вот в скором времени она прозвучит, так что ожидайте. А я успею подхватить еще одно послание. Сегодня свой день варенья празднует прекрасный человек, живущий на планете Земля, Егоров Антон. Будь здоровым, счастливым, любимым. Пусть удачи и везение идут с тобой по жизни рядом. А мы всегда тебя во всем поддержим, во всех твоих начинаниях, близкие и родные. Вот, кстати, касаемо сообщения, имениннику мы передаем пламенные привет. И здорово, что у него есть такая вот семья, которая его во всем поддержит, потому что я считаю, поддержка, она очень важна каждому из нас. Небольшой случай из жизни. На выходных встречалась с своей подругой, прогуливались, и вот она мне рассказала историю, что муж у нее смотрит далеко в будущее и вот задумывается о том, что когда перестанет работать на своей работе, нужно все-таки как-то деньги зарабатывать, и есть у него свои особые интересы, и что он хочет, так сказать, открыть или чем заняться. Так вот, когда он эту идею рассказал своим родственникам, родственники не очень-то одобрили и стали переживать, что вот прогоришь, ничего не получится. А я считаю, ребят, по такому принципу нужно жить. А вот знаете, лучше пробовать и ошибаться. Да, пускай у вас будет горький опыт, но тем не менее, чем не попробовать и потом жалеть всю свою жизнь. Поэтому, если что-то хочется, что-то сделать, обязательно пробуйте. Я, по крайней мере, желаю, чтобы у вас был позитивный, так сказать, ответ, и все положительно получалось. Но, тем не менее, болтать сейчас однозначно заканчиваю. Давайте прервемся на небольшую музыкальную паузу, послушаем заявку, которую обещала, ну и в середине часа узнаем еще и краткий выпуск новостей. Музыка.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. С начала года Беларусь посетили более 153 тысяч иностранцев без виз. Латвия намерена попросить у Европейского Союза 7 миллиардов евро. Вспышка Эболы в Демократической Республике Конго стала самой смертоносной в истории страны. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: День на Радио Витебск.

только что немножечко вместе с вами помечтали под прекрасную новинку Forever Dream от Алекса Уоррена и насладились его вокалом. А теперь возвращаемся в реальность, в наше прекрасное бытие. Ну и будем радовать ваших родных и близких. Пользуясь случаем, друзья, напомню, что у нас программа движется потихонечку к своему логическому завершению. Перешагнули уже с вами в следующую получасовку. Так вот, если вы хотите здесь отметиться своим творчеством, пишите Viber Telegram с номером 7071071. Пока еще в вашем распоряжении. Дорогое радио, спасибо вам за работу и за эту программу. Благодаря агенту мы становимся ближе к тем, кто на расстоянии. Передаю привет в Новополоцк своей подружке Валерии. Хорошего дня. В четверг приеду, жди, Ксюша написала. А также есть у нас вот такое сообщение. Добрый день, Наталья. Сегодня понедельник. За окошком лето, и это прекрасный повод пожелать всем отличного настроения. И передать привет своему близкому и родному человеку Сашке. Счастье быть с тобой, любимый. Обнимаю тебя. Не грусти, твоя Алиса. Алиса, кстати, попросила поставить по возможности песню «Обезоружена» от Полины Гагариной. А у нас есть эта песня, причем в двух вариациях, оригинальная и ремиксованная. Ну, мы как раз-таки послушаем с вами ремиксованный вариант. Музыка.

0: Реклама.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
0: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
2: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
3: Я все оплатил. Это все теперь наше.
2: Наше все?
3: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
4: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Музыкальный агент.
1: Если кто-то из вас, девчонки и мальчишки, запутался во времени, то я, естественно, напомню, в нашем прекрасном городе Витебске на часах 13:44 на календаре пока еще лето, ну и на волне Радио Витебск продолжает свою работу музыкальный агент. Идем дальше по вашим приветам и поздравлениям, которые есть у нас в мессенджерах. Всех слушателей поздравляю с новой рабочей неделей и всем мега крутого летнего настроения. Пусть все, что вы запланировали, получится, а если не получится, то значит так надо, написала Таня. Полностью поддерживаю, я считаю, все, что не делается, все к лучшему. Хотя, знаете, на просторах интернета есть один такой мемчик, где написано «Все, что не делается, я и не делаю». Мне кажется, тоже подходит. Есть у нас сообщение от Ивана, а он просит поставить что-нибудь, какую-нибудь песню про лето, причем на русском языке. Вань, недолго думая, когда увидела ваше сообщение, мне на ум пришла композиция, которая, кстати, так и называется «Про лето», а исполнять ее будет группа Hi-Fi. Так что немножечко сейчас окунемся в прошлое.
0: Музыкально.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Внимание! Открылся новый кондитерский магазин «Спартак». Полоцк, проспект Франциска Скорины, 11. Приглашаем за покупками.
2: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и без лимита интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Музыкальный агент.
1: Ну что, друзья, я думаю, что все сообщения мы успешно прочитали, потому что пока играла музыка, я обновила и Viber, Telegram, просмотрела, что все, что было там написано, мы успешно озвучили, а значит, можно сделать вывод один. Все те, кто хотел в обеденное время порадовать родных и близких, так сказать, это сделал, большой молодец. Ну а если вы решились на это только сейчас, конечно, немножечко опоздали, но не расстраивайтесь, исправить ситуацию можно будет вечерком с 19 до 20, написать какое-то послание и в Viber, и Telegram, а по тому же самому номеру 7071-071, и моя коллега Настя Дроздова все с удовольствием прочитает. В рамках дневного сегмента как раз-таки мы, музыкальный агент, будем прямо сейчас завершать. Держим курс на хорошее настроение и классную музыку. В финале часа послушаем «Bailar Contigo» от Black Eyed Peas и Daddy Yankee. Чуть позже, после музыки, узнаем свежие новости и прогноз погоды от Татьяны Белоголовкиной. Ну и, конечно, будем возвращаться с удовольствием к нашей программе «Бранч», где будем не только слушать классные хиты и подводить итоги бранч-премьеры, но еще немножечко и поактивничаем, поиграем в нашу новую классную игру касаемо фестиваля «Пойма». Так что мой совет, ребята, один. Следите за эфиром, принимайте участие, поглядывайте в наши мессенджеры. Ну и самое главное, не забудьте вспомнить все истории, которые сегодня были в Инстаграме «Радио Витебск».
0: Музыкальный

0: агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. С 1 января этого года в Беларусь прибыли 153 639 иностранных граждан из 38 стран, включенных в список без виза. Об этом сообщили в Госпогранкомитете. Большинство путешественников приехало из стран-соседей Беларуси, Литвы, Латвии и Польши. Всего с 15 апреля 2022 года нашу страну посетили свыше 1 миллиона 400 тысяч жителей Европы. В рамках расширения без виза для 35 европейских государств с 19 июля 2024 в Беларусь въехали 87 403 человека. Напоминаем, что у главы государства принято решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских стран до 31 декабря текущего года включительно.
1: В мире.
2: Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс, как сообщает издание «Политика», требует включения в следующий 7-летний бюджет Европейского Союза дополнительных 7 миллиардов евро для своей страны. Средства планируется направить в рамках предлагаемого фонда конкурентоспособности. Они должны компенсировать возросшие траты на оборону, а также экономические потери из-за разрыва связей с Россией. Как подчеркивает издание, антироссийские санкции ЕС существенно подорвали торговые отношения между Россией и Латвией. Эпидемия лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго стала самой масштабной в истории страны по числу жертв. По данным правительства, на данный момент вирус унес в жизни 2325 человек, превзойдя показатели предыдущих вспышек 2018-2020 годов, передают Мир-24. Общее число подтвержденных случаев заболевания возросло до 4945 человек. За последние сутки зафиксировано еще около 101 нового случая инфицирования. Организация Объединенных Наций сообщила, что пока не в состоянии остановить распространение болезни в Конго.
1: В Беларуси.
2: Для белорусских отелей могут ввести обязательную сертификацию по пятизвездочной системе. Сейчас она проводится добровольно, заявили в Национальном агентстве по туризму. Так намерены повысить привлекательность белорусских гостиниц и в целом туристический потенциал. Базовые требования, которые хотят закрепить законодательно, будут включать наличие в гостинице воды, интернета, телевизора и других необходимых удобств. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Предприятию спецавтобаза требуется сортировщик вторичного сырья с зарплатой 1200-1350 рублей. Слесарь-ремонтник с зарплатой 1800-2000 рублей. Телефоны 22-76-08, 29-829-47-68. И на этом у меня все новости. Информационный день на Радио Витебск продолжит Татьяна Воронцова, партнер выпуска «Сеть магазинов Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Ветчина ароматная, высший сорт, 450 граммов, 5 рублей 58 копеек. Кетчуп АБЦ, 300 граммов, 2 рубля 19 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста». Как планируется?

0: крути, Веста будет по пути.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность. Местами синоптики обещают кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха от 21 до 23 градусов тепла. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность 56%. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области преимущественно облачную погоду. Ночью местами, утром и днем на большей части территории дожди. Днем во многих районах сильные. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 14-19, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города.
3: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Музыкальный бранч.
1: Всем очередные приветы. Как и обещала, настала пора вернуться к нашему музыкальному угощению на волне Радио Витебск. Конечно же, к бранчу. В нашем меню по-прежнему много крутых хитов, которые кому-то помогут взбодриться, кого-то, может быть, вдохновят и замотивируют на какие-то новые начинания. Кто-то под музыку продолжит просто работать или, наоборот, чилить и отдыхать. В общем, сами решите, как вам лучше и чем вы будете заниматься. А мы уже, как говорила ранее, совсем скоро поиграем с вами в нашу новую игру под названием «Поймай меня». Так что все те, кто хочет попасть, так сказать, на крутейший фестиваль под названием «Пойма», абсолютно бесплатно, мой совет один. Следите за эфиром, принимайте участие, верьте в себя. Удачи и везения вам сегодня не помешают. А еще, кстати, скорость и внимательность лишними уж точно не будут. Ну и, конечно же, всем нашим слушателям просто пожелаю хорошего настроения.
0: Радио Витебск. Для тебя и для каждого.

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62.
2: Ленина 62.
3: Что делать, если кто-то незаконно распространил персональные данные? Думаете, такое не может случиться с вами? К сожалению, может. Вспомните, какие сведения, где и когда вы давали другим. Будьте внимательны, соглашаясь на обработку персональных данных. Делитесь необходимой информацией только с надежными организациями и интернет-ресурсами. В случае незаконного распространения потребуйте удалить ее от лица, допустившего нарушение. Если вас проигнорировали, обращайтесь в Национальный центр защиты персональных данных. Данные персональные, вы уникальные.
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: «Поймай меня, если сможешь».
1: Сейчас хочется сказать огромное спасибо белорусскому диджею Арстону за его музыкальную работу «With the Lights On», которую он порадовал нас в эфире. А теперь, друзья, я хочу тоже кого-то порадовать. Играем в нашу новую игру под названием «Поймай меня». Игра приурочена к фестивалю «Пойма-2026», который состоится в нашем городе Витебске уже в следующие выходные, 28 и 29 августа на берегу реки Витьба. Напомню, что фестиваль будет включать музыкальные выступления, спортивные мероприятия и, конечно же, развлекательные игры. Гостей ждут разнообразные сцены, включая диджей-сеты и яркие декорации. Я думаю, что это событие станет отличным поводом для веселья и отдыха в компании друзей и семьи. Ну и, как сказать, можно классно благодаря этому мероприятию зафиналить лето. И вообще меня радует, что такие события у нас проходят. Я думаю, что «Пойма» — это станет хорошей традицией, как и славянский базар. А почему бы и нет? Значит, смотрите, мы сейчас разыгрываем пригласительное на две персоны, чтобы вы могли действительно классно отдохнуть с кем-нибудь в хорошей компании. Ну и задание у нас уже есть в Инстаграме. Ваша задача — отмотать истории и найти видеоролик, который уже крутится с самого утра. На видео там огромное количество разных артистов со словами из песен. Песни у нас либо летние хиты, либо касаемо того самого лета. Сейчас меня интересует такая исполнительница, как Жанна Фриске, со словами «Где-то летом звезды нам пели песни». Ваша задача — сделать скрин из этого видео, чтобы там отчетливо была видна Жанна Фриске и слова этой песни. Ну и самое главное, время меня интересует, потому что если вы делали вдруг скрины какие-то с утра, ребят, сейчас они уж точно не подойдут, никого не обманете. На фотографии, на вашем фотоотчете скрин обязательно должен быть со временем, чтобы я видела, что сейчас обеденное время, и вы играете прямо сейчас. Всем желаю удачи, погнали!
0: «Поймай меня, если сможешь».

0: «Поймай меня, если сможешь».
1: Напоминаю, друзья, что вы должны были сделать скрин из видео, которое у нас есть в Инстаграме, крутится с самого утра, и меня интересовала прямо сейчас в игре такая звезда, как Жанна Фриске, к сожалению, ее уже нету, но тем не менее музыка ее навсегда в наших сердцах, пела она там песню «Где-то летом звезды нам пели песни», ваша задача была не просто отскринить, да, но и самое главное показать мне реальное время, и многие справились с этим, что на самом деле очень радует, я почему-то думала, будет сложновато, но тем не менее, есть у нас много фотографий, причем со временем за это огромное спасибо. Первая в Вайбере оказалась девушка с красивым именем София. София, дорогая, у вас номер телефона заканчивается на такие цифры, как 7730. Я вас от души поздравляю. Вы, так сказать, стали победителем. Получаете пригласительное на две персоны на потрясающий фестиваль «Пойма», который состоится в следующие выходные. Поэтому от души поздравляю. Сейчас буду с вами вне эфира связываться, брать ваши данные, говорить, где и как заберете свой подарок. Ну а всем слушателям хочется сказать огромное спасибо за участие в этой игре. Ну и я думаю, что моя коллега Настя Дроздова сегодня однозначно будет играть с вами тоже. Так что следите за эфиром и, уверена, финал лета проведете как надо.
2: Финалем лета на фестивале «Пойма».
0: Два дня веселья, музыки и спорта.
2: 28 и 29 августа. «Пойма реки Ведьба», ночной рейд, лазерное шоу и более 50 артистов в программе «Феста».
0: Фестиваль «Пойма». Поймаем это лето вместе.
2: Информационный партнер «Радио

0: Реклама на радио Витебск.
1: Тратите? Копите с каждой покупки. Откройте безотзывный онлайн-вклад «Личный выбор» в ПВА «Белинвест». Подключите копилку БИП с округлением трат и получайте доход до 14,14% годовых. Подробнее на belinvestbank.by.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
3: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. В Беларуси ожидаются новации в перевозке тяжеловесных грузов. В испанской Сеуте сотни мигрантов устроили протест с требованиями убежища. Американский турист погиб от удара молнии на вулкане Этна. Подробности в начале следующего часа.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на радио «Витебск».

0: Хюгеля, Эмейл Энджел и Ультране. Двигаемся с вами, ребят, прямо сейчас к солнцу по трек Moving to the Sun. К счастью, лет продолжается, а еще мы приближаемся потихонечку к подведению итогов нашей сегодняшней бранч-премьеры. Так что убедительная просьба, не ленитесь, переходите в открытый телеграм-канал Радио Витебск, ищите пост на эту тему и голосуйте. Ждем ваших ответов, ждем ваших реакций, ну и, конечно же, комментариев. Как уже говорила ранее, итоги не за горами. Ну а чтобы голосовать было гораздо приятнее и интереснее, продолжим наполнять этот понедельник классной музыкой. По курсу у нас Young and Beautiful от Ланы Дель Рей и Кевина Бланка. Эти ребята намекают нам о том, что независимо, сколько лет вам там по паспорту, мы все молодые и красивые.
1: Радио Витебск.

0: 23 января 2029 года.
1: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.
4: Моя жизнь, мой life stories. Инста лайк, твой взгляд, мой вечный драйв. Кайф.

0: Бранч-премьера.
1: Пока в эфире любимой волны радио Витебска звучала музыка, успела я отскочить ненадолго в соседний, так сказать, кабинет к своим коллегам и услышала разговор про то, что лето завершается, уже ощущается та самая осень, и, как моя подруга на выходных тоже сказала на эту тему, уже даже дымка какая-то в воздухе, вот, не знаю, видна. На самом деле, смотрите, действительно, утром и вечером достаточно прохладно становится, вечерами уже в 9 вечера темно, а летом еще как-то нормально было. В общем, действительно, прекрасная пора года завершается, но мне кажется, осень будет не хуже. Так вот, подвожу это к только что песне, которая звучала от King of Minsk. Пел он про то, что моя рубашка на тебе. Я думаю, что скоро будем однозначно и рубашками, и худи, и свитшотами делиться, потому что согреваться надо будет. Но, тем не менее, все-таки пока у нас прекрасная пора года, лето продолжается. И сегодня у нас была действительно настоящая летняя новинка. Music Sounds называлась она. Музыкальные звуки от Fastboy, от немецкого дуэта, которые исполняют электронную танцевальную музыку. Я вам говорила, что в состав этого коллектива ходят два родных брата, Лукас и Феликс Хайн. У них очень много крутых синглов. Всех диджеев, с которыми они сотрудничали, я уже не буду сегодня перечислять. На старте бранча говорила. Так вот, новинка на самом деле рассказывала о свободе, дружбе, радости момента и атмосфере бесконечного летнего дня. Это, знаете, яркий такой танцевальный трек получился о том, как музыка объединяет людей, помогает сохранить лучшие моменты, которые не хочется отпускать. В общем, слушать, как я сегодня говорила, новинку одно наслаждение. Давайте сейчас ее вспомним, а потом посмотрим, как вы ее оценили.

0: Если вас интересует мое мнение, то я скажу честно, я бы этой новинке отдала положительные реакции. Ну, по крайней мере, для меня она звучит действительно подходящей для лета, как я уже сказала. Но, тем не менее, сейчас меня интересуют ваши ответы. На протяжении 4 часов вы могли переходить в наш телеграм-канал и активничать. И результаты у нас, кстати, очень даже ничего. 28% слушателей решили, что новинка клевая. 43% решили, что можно послушать. И 28% решили, что новинка пролетает. То есть у нас сегодня мнения разделились между положительным и отрицательным вариантом ответов. Но, тем не менее, лидирует золотая середина. То, что вы ее одобрили, нас очень-очень радует. Я думаю, что в ближайшем будущем этот трек под названием Music Sounds от Fastboy будет периодически разбавлять наш эфирный плейлист. Если вам очень понравилось, забирайте свой, не благодарите. Ну а вот с другой новой музыкой мы, естественно, продолжим знакомиться уже завтра.
1: Бранч премьера.

0: на Радио Витебск. Ночь скидок в Аскона. С 14 по 17 августа скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Эти молодые талантливые ребята по имени DJ Tiesto и Brianna Grace прямо сейчас поют нам про красивые места в своей работе Beautiful Places. Могу сказать одно, что в нашей прекрасной стране Беларусь однозначно очень много красивых мест и локаций. И хочется верить, что за это лето вы успели где-то побывать и что-то для себя новое открыть. Ну, а если нет, предлагаю запрыгивать в последний вагон. Все-таки, как-никак, 2 недели летних осталось. Наше музыкальное путешествие в рамках бранча тоже подошло к концу, так что будем потихонечку прощаться. Всех еще раз поздравляю с новой рабочей неделей. Пускай она принесет вам все самое только позитивное, хорошее и лучшее. Ну а любимая волна Радио Витебск будет трудиться для вас 24/7, раздавать в динамиках только топовую музыку, что по будням, что по выходным. Так что оставайтесь здесь, не переключайтесь. В финале этого часа прозвучат для вас еще пара треков. Потом узнаем свежие новости и прогноз погоды от Татьяны Воронцовой. Конечно же, с 15 до 16 вас ожидает авторская программа под названием «Час по-русски». Ну и хорошую компанию вечерком никто не отменял. Ну а мы услышимся с вами уже завтра. На связи все это время была Наташа Баталка. Как всегда, всех крепко мысленно обнимаю и говорю вам пока-пока.
1: Радио Витебск.

0: Витебске 15 часов. Новости на радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. В Беларуси ожидаются новации в сфере перевозок тяжеловесных грузов. Соответствующее постановление Совета министров подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщили в пресс-службе правительства. В целях улучшения условий деятельности субъектов хозяйствования в области грузовых перевозок постановлением предусматривается для отдельных случаев движения ТКТС, не оказывающих влияния на безопасность дорожного движения, увеличение скорости движения при сопровождении до 70 км в час. Также исключаются ограничения по ширине, длине, общей массе грузов при сопровождении ТКТС автомобилем прикрытия и автомобилем сопровождения. Постановление вступает в силу через месяц после его официального опубликования. В объединенном штабе ОДКБ в режиме видеоконференции состоялись консультации представителей заинтересованных министерств и ведомств государств-членов ОДКБ по вопросам организации в следующем году мероприятий совместной подготовки органов управления и формирования сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ. Об этом БелТА сообщили в пресс-службе организации. Комплекс этих мероприятий направлен на повышение готовности сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ к выполнению задач по предназначению.
0: В мире.
1: Сотни мигрантов, недавно прибывших в испанский анклав Сеута, провели 16 августа акцию протеста на популярном городском пляже. Об этом говорится в материале Reuters. Во время акции мигранты выступили с требованием к испанским властям предоставить им убежище, а не отправлять обратно в Марокко. Как отмечает агентство, в Сеуте остаются до 8 тысяч мигрантов после массового пересечения ими границы две недели назад, когда свыше 72 тысяч нелегалов хлынули из Марокко на небольшую территорию города с населением около 80 тысяч человек. Подавляющее большинство вернулось добровольно в последующие дни. Американский турист погиб в результате удара молнии 16 августа на вулкане Этна в Сицилии. 30-летний мужчина находился на склоне вулкана в запрещенной зоне, когда началась сильная гроза. В туриста ударила молния. На место происшествия был отправлен вертолет пожарной службы. Прибывшие спасатели обнаружили американца в тяжелом состоянии и доставили в больницу. Мужчина не выжил. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 8017-007-0011.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную погоду. Ночью местами, утром и днем на большей части территории дожди. Днем во многих районах сильные дожди. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 14-19, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер Турагентом.

0: Радио Витебск. День твоего города.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону +375 29 622 94 13. Период проведения рекламной

0: Реклама.
1: Просто иди в оконный остров.
0: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
2: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
3: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62.
4: Ленина, 62.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
2: Я все оплатил. Это все теперь наше.
1: Наше все?
2: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.
4: Всем огромный привет. Это Лирик. Ты слушаешь мою песню на Радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Инфляция в Беларуси в этом году будет ниже предельного параметра в 7%. Рост производительности труда в Германии упал почти в 7 раз за последние 30 лет. В заповеднике Приморья тигр унес оборудование фотографа-анималиста. Подробности в начале следующего часа.
0: День на радио Витебск. Час по-русски.

0: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова, передает Белта. Основными темами доклада были ход уборочной и посевной, переработка молока и мяса, динамика продаж продовольственной продукции, меры по обеспечению сохранности скота. Главе государства было доложено, что уборка зерновых и зернобобовых культур на завершающем этапе. Аграрии рассчитывают на серьезную прибавку по урожаю даже к высокому базовому уровню прошлого года. Что касается ситуации в животноводстве, акцент в докладе был сделан на соблюдении технологической и исполнительной дисциплины, мерах по снижению уровня падежа крупного рогатого скота. В этом отношении, заверил Юрий Горлов, есть позитивная тенденция. К октябрю введут в строй несколько сотен профилакториев для содержания телят. В нынешнем году также отмечается существенная прибавка по заготовке травяных кормов.
1: В мире.
0: Рост производительности труда в Германии снизился почти в 7 раз с 1990-х годов. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного немецким экономическим институтом. В 80-х-90-х годах производительность труда ежегодно росла на 2%. В 2010-х годах этот показатель оставался на уровне 1%. За последние 6 лет рост в среднем составил всего 0,3%. По мнению экспертов, если эта тенденция сохранится, благосостояние в стране будет снижаться. Демографические изменения приведут к сокращению числа работников, доступных для немецкой экономики в ближайшие годы. Венесуэлу накрыл очередной природный катаклизм. На регионы, едва пережившие разрушительное землетрясение, обрушились мощные ливневые паводки. Уже как минимум 2 человека погибли. Из-за выхода рек из берегов потоки воды полностью затопили временные убежища и палаточные лагеря. Наиболее критическая ситуация складывается в Каракасе, где стихия уничтожила пункты временного размещения. Тысячи семей, которые всего несколько недель назад лишились своих домов из-за подземных толчков, потеряли кров во второй раз. Тигр унес фотоловушку анималиста из Германии Саша Фонсеки на территории Лазовского заповедника в Приморье, сообщает ТАСС. Фотографист-анималист использует фотоловушки усложненного типа, в которых задействуют профессиональные зеркальные камеры. Это позволяет получать фотографии отличного качества. Он надеется, что флеш-карта со снимками не повреждена. Тиграм не свойственно крыть что-либо твердое, они делают это только в случаях крайней необходимости. Камера же находилась в защитном боксе. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска — сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Кукуруза и горошек «Глобус» 425 миллилитров, 3 рубля 94 копейки. Макаронные изделия «Макфа» 400 граммов, 2 рубля 89 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
0: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области преобладание облачной погоды. Ночью местами, утром и днем на большей части территории дожди, днем во многих районах сильные дожди. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 14-19, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио «Витебск». День твоего города.
5: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. «Белтелекомшоп». Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.
6: Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио «Витебск».

0: партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: А вот и понедельник, и если что, друзья, если вдруг вы чувствуете, что сегодня у вас кружится голова, не спешите ссылаться на любовь к работе. Возможно, это просто давление. Но мне кажется, люди, которые в целом обзавелись всевозможными вещицами для измерения того же самого давления, уже в курсе, на что стоит пенять в первую очередь. Друзья, почему я об этом заговорила? Да потому что, все, мне кажется, почувствовали, что немножечко изменилась погода. Так жарко, так хорошо было на выходных. И сегодня уже, какая-то такая средненькая температурка, и ты чувствуешь, что подкрадывается к тебе на тех самых носочках уже что-то другое. Но, скорее всего, дожди. По крайней мере, вот все об этом трубят. Говорят, что да, действительно, дожди, грозы ожидают нас, так что запасайтесь резиновыми сапогами. Но только какими-нибудь симпатичными, чтобы действительно в них можно было прогуляться. И не просто рациональный пусть будет этот выбор, а выбор в пользу хорошего настроения и, естественно, в хорошей компании, друзья. Именно она стартует на волне радио Витебск прямо сейчас. До 20:00 буду с вами. Меня зовут Настя Дроздова. Всем привет!
1: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Внимание! Открылся новый кондитерский магазин «Спартак». Полоцк, проспект Франциска Скорины, 11. Приглашаем за покупками.
2: Велосезон продолжается! Только до конца августа скидка 20% на велосипеды «Аист» и скидка 10% на мотоциклы «Минск» в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. Ленина, 62.
3: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Тренды, бренды.
1: Наконец, тренды и бренды, которые себе может позволить абсолютно каждый. И не просто может, а мне кажется, желательно обзавестись, учитывая, что скоро новый сезон наступит в жизни каждого. Да, друзья, но не будем на этом акцентировать внимание, потому что есть суперфуд. Суперфуд очередной, который, естественно, выяснили опытным путем. Апельсиновый сок. Да, апельсиновый сок всего 500 миллилитров в день свежевыжатого сока, либо просто апельсин, друзья. Да, вот не надо вот этого, ой, свежевыжатый сок, это вот кто это может сидеть там, давить эти апельсины. Друзья, можно и просто так, немножечко кожуры счистил, и вот тебе, пожалуйста, точи как яблоко. Что касается полезностей, во-первых, снимает воспаление и давление. Во-вторых, поддерживает сердце и кишечник, а еще улучшает обмен веществ, что, согласитесь, немаловажно, учитывая, что в скором времени мы все вспомним такие, ой, это же диваны, это вот эти кресла, это же машины. Это же еще что-нибудь. В общем, все то, где можно принять либо сидячее положение, либо горизонтальное. А вот это вот все ходите под дождями сами, как обычно говорят. Ну вот, теперь мы знаем, как спастись. Так что готовимся заранее, закупаемся апельсинами. Заранее выясняем, есть ли у вас на них аллергия. Если нет, супер. Если вдруг оказалось, что есть, найдем что-нибудь еще. Не переживайте.
0: Радио Витебск. Твоя любимая музыка.

0: Реклама. В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: группа Parade of Planets открывает нам двери в новое пространство. Я, пожалуй, вам открою двери к нашему вечернему партнеру. Партнеру вечернего шоу компании «Автосеть» — шины и диски. Подготовьтесь к зиме в «Автосеть». До конца лета скидки на зимние шины до 40%. «Автосеть» Воржи, Якубовского, 75. «Автосеть» Витебский, Московский проспект, 35. И «Автосеть» Полоцке, Петруся Бровки, 57. «Автосеть» за шинами к нам.
1: Хороший вечер в хорошей компании.
2: Привет, это Зиверт. Слушай мои песни на радио Витебск.
3: Все мы изначально

0: этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?
1: Я газую, когда нету, газую, когда есть.
2: Немножечко на американские манеры по-прежнему поет Зиверт, по-прежнему ей это хорошо удается, друзья. Ну и раз уж мы посмотрели в эту сторону, то давайте по-американски. Помните, были у них когда-то такие кинотеатры под открытым небом, автокинотеатры, к которым можно подъезжать вот к экранам прямо в машинах, а оттуда смотреть. Друзья, ну практически то же самое предлагаю вам сделать, только подъехать поближе к программе «Длинный дубль». Там очень много интересного кино. И в скором времени здесь же будет стоп-кадр. Будем разыгрывать бесплатные билеты.
3: И слушаешь радио-видео.

0: Приветствую всех, следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио «Витебск», у микрофона Галина Захарова. Пока кинокомикс «Человек-паук. Новый день» устанавливает рекорды, студия Marvel напоминает о своем следующем крупном релизе. Она показала новый постер кроссовера «Мстители. Доктор Дум», а следом выкатила и первый тизер постановки. Предысторию главного злодея раскрывает Сью Сторм. Все-таки этот засланец из ее мира. Когда-то Виктор был замечательным человеком, умным и любящим, но в один отвратительный день всего этого лишился и безвозвратно сломался. Судя по истерящему в ролике Педро Паскалю, товарищ Дум сотворил нечто неописуемое. Видимо, уничтожил вселенную старых людей X. Роль доктора Дума исполняет Роберт Дауни-младший, долгие годы игравший в проектах Marvel героя Железного Человека. Премьера кинокомикса в зарубежном прокате состоится 18 декабря. Помимо «Мстителей» в фильме появится «Фантастическая четверка», «Громовержцы» или «Новые мстители», «Люди X» и другие супергерои. События доктора Дума продолжатся в кроссовере «Мстители. Секретные войны», которая выйдет в декабре 2027 года. Режиссерами обоих проектов стали брать Руссо, они же снимали и предыдущие фильмы про «Мстителей». Что до нового сольника про «Человека-паука», то он уже собрал 2 миллиарда в прокате и стал 10-м по кассовости фильмом в истории. А в следующем году снимут новое кино про «Людей X». За кадром. Похоже, продюсер Джерри Брукхаймер не испытывает никаких иллюзий насчет продолжения серии «Пиратов Карибского моря». Возвращать Джонни Деппа в роли капитана Джека Воробья необходимо. Насколько бы ни ухудшился франчайз после основной трилогии, представить шестой фильм без колоритного персонажа Деппа совсем не получается. Фанаты такого смелого жеста не оценят. Так что, когда журналисты поймали Брукхаймера, чтобы поинтересоваться, как обстоят дела с разработкой, продюсер ответил, мол, переговоры с Деппом начались, сценарий все еще пишется, так что дай бог, рано или поздно кино они снимут. По источникам издания Deadline, центральной героиней пиратов станет персонаж Марго Робби, а капитан Джек Воробей будет второстепенным персонажем. Последняя на сегодняшний день часть «Мертвецы не рассказывают сказки» стала самой слабой по касте, заработав 800 миллионов долларов. Все 5 фильмов суммарно собрали 4,5 миллиарда. Длинный дубль. Готовьте темные очки. Ослеплять вас в сериале «Гарри Поттер» будет Николас Холт в роли златопуста Локонса. Локонс появляется во второй книге «Гарри Поттер и тайная комната», о съемке сезона, по которой вот-вот начнутся. Сэр Кеннет Брана создал потрясающий образ персонажа для одноименного фильма. Холт же с детства был огромным поклонником книг о мальчике-волшебнике и даже пробовался на роли Гарри Поттера и Драко Малфоя в кино, впрочем, безуспешно. Но воплощать мечту никогда не поздно. Говорят, создатели «Гарри Поттера» наконец нашли и новую Джинни Уизли, но имя девочки пока не раскрывают. В остальном каст сериала пока остается неизменным. Премьера первого сезона «Гарри Поттер и философский камень» на HBO и HBO Max состоится 25 декабря. Волшебную музыку к сериалу пишет Ханс Циммер. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульсе киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. День на радио Витебск.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 27 38.
1: Радио Витебск. Радио, которое...

0: Радио Витебск. Хорошая компания.
1: Камера, мотор. Стоп-кадр.
2: Будем с вами, наконец, здесь делать то, ради чего некоторые собрались. Я точно знаю, что кто-то прям планировал начать понедельник вот с этой активности, потому что у нас классные призы. Можно выиграть 2 бесплатных билета в кино. Выбирайте сами кинокартину, выбирайте сами компанию, время, место. В общем, все то, что нам обычно всем нравится. Друзья, я надеюсь, что у вас уже есть какой-то фильм на примете, потому что всегда так играть интереснее. Что касается условий, то здесь все достаточно просто. Я по-прежнему вам даю какие-то цитаты, ну, правда, не до конца завершенные. А вот ваша задача как раз-таки их завершить, сделать полноценными. И самое главное, не забыть, что делаем мы это в Вайбере по номеру 707-1071. Мне не нужна фраза целиком, мне нужно какое-то конкретное слово, которого не хватает, если я, ну, не добавила чего-то иного, правильно? Что касается еще некоторых нюансов, вы должны опередить соперников. Можно не говорить, что за фильм, можно просто дополнить цитату. И на этом мы с вами практически разойдемся. Ну или как минимум разойдемся в переписке за эфиром. Но до этого, друзья, еще далековато. Потому что у меня в руках прямо сейчас та самая цитата. Звучит она сегодня таким образом. Кто не работает, тот ест. Учись. Кто? Учись. Вот таким премудростью. Мне, кстати, кажется, что очень актуальная цитата для понедельника. Кто не работает, тот ест. Ну, пока все логично. Учись. Там еще есть слово. И через запятую, кому же это все проговаривалось? Жду вас в Вайбере по номеру 707-1071.
1: Сто

0: 17 августа. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
1: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60.
3: Камера, мотор. Стоп-кадр.
4: Все действительно стоп-кадр. Все у нас случилось. Игра завершена. Победитель найден. Я бы хотела сказать победителей, но действительно в кино пойдут два человека, но все-таки заберет эти билеты только один. Да, тот самый, который верно ответил. Давайте я освежу в памяти, как сегодня звучит та самая крылатая фраза. Кто не работает, тот ест. Учись, студент. Да-да, именно так говорили в операции и других приключениях Шурика. Но я думаю, многие вспомнили эту фразу. По-моему, тут даже ошибок не было. Я так пробежалась глазами, потому что здесь самое важное – это то, кто первый прислал свой верный вариант ответа. И сегодня это сделал Роман! Поздравляю вас, Рома! Ваш номер заканчивается на 397. Вот так вот я отметила лайком ваше сообщение. Это означает, что именно с вами мы в скором времени будем болтать. Друзья, не переживайте, успеем договориться и со всеми теми, кто сегодня вместе с волной Радио Витебска празднует этот понедельник, потому что игры еще есть.
2: Стоп-кадр. Радио Витебск. Слушай свое.

0: «Точное время» на радио «Витебск» представляет бренд модной одежды «Точно».
1: Точное время в нашем городе 16:46.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть».

0: Реклама.
1: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
2: Я все оплатил. Это все теперь наше.
1: Наше все?
2: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: Ансамбль «Беседа» – элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: По-моему, под эту музыкальную композицию можно устроить отличную импровизированную вечеринку. Представляете, выходите вы всем офисом на улице, включаете этот трек, там грибной дождик, а вам все равно, вы танцуете и наслаждаетесь моментом. Ну что может быть круче, и фотки красивые бы получились. В общем, друзья, желаю всем побольше запоминающихся моментов, и нет, вы не думайте, наш праздник не заканчивается. Впереди очередной час, кстати, встретит вас там Татьяна Воронцова с выпуском новостей.
1: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: аграрии рассчитывают на серьезную прибавку по урожаю даже к высокому базовому уровню прошлого года. Подробности приводит Пол Первого.
1: Да, в ходе доклада главе государства я доложил о том, что мы уже находимся на завершающем этапе уборки зерновых и зернобобовых культур. Озимый рапс мы уже убрали в полном объеме. В этом году намолот озимого рапса составил 1 400 000 тонн зерна. Это рекордный показатель за все годы, которые вот мы возделываем эту культуру. И при средней урожайности 32 центнера гектара. Сейчас мы продолжаем убирать еще в дополнение к рапсу яровой рапс, начали уборку. Поэтому мы ожидаем, что вот к 1,5 миллионам тонн рапса в целом, с учетом ярового рапса, мы подойдем. Это, конечно, самое большое значение вот за всю историю Беларуси по намолоту этой культуры, учитывая то, что озимый рапс еще имеет высокую стоимость по отношению, допустим, к любому виду зерна. Также было доложено мною главе государства о том, что мы уже, нам с учетом сегодняшнего дня останется убрать 7% площадей зерновых и зернобобовых культур. На сегодня намолочено более 8,2 миллионов тонн зерна с учетом рапса. Эта работа продолжается, и мы буквально с учетом сложившихся погодных условий ожидаем до конца этой недели, начала следующей недели уже подойти к завершению уборки зерновых и зернобобовых культур. Погода складывается в этом году в пользу аграриев, потому что, и как отмечал наш глава государства, идеальная погода в этом году, потому что идет развитие, в принципе, всех культур. Ну, сказать, что что-то есть все-таки лучше, что-то хуже, это оно очевидно, потому что, допустим, в этом году, как я уже пример приводил, по созреванию озимого рапса он действительно дал рекордный урожай. Также мы ожидаем, что кукуруза в этом году сложится лучше уровня прошлого года. И, соответственно, в начале года и с прошлого года была сделана ставка на планирование и посев кукурузы на зерно. В этом году мы посеяли 400 тысяч гектаров кукурузы на зерно, и, в принципе, мы эти площади будем убирать и планируем намолотить тоже 2,5 миллиона тонн зерна кукурузы. Это, в принципе, значение 2024 года. Это был самый рекордный урожай по намолоту зерна кукурузы. И тем самым преодолеть уровень предыдущего года по намолоту зерна зернобобовых культур с учетом рапса и с учетом кукурузы, гречихи и проса, значит, предыдущий уровень прошлого года, который являлся таким базовым уровнем, эталонным уровнем, от которого мы должны отталкиваться и двигаться дальше вперед. На сегодняшний день продолжаются работы по формированию урожая будущего года. Мы сегодня уже посеяли озимого рапса на площади 58% к плану. Хотел бы отметить, что все области включились в эту работу активно, интенсивно, но отдельно хотел бы выделить Витебскую область, которая на сегодняшний день уже посевные площади озимого рапса составили 83% от плана. И, в принципе, они с учетом территориальности расположения, учитывая, что северный регион, закончат буквально в считанные дни план по севу озимого рапса. Также мы продолжаем работу по теребрению льна долгунца. Буквально на днях мы закончим теребрение, как я и докладывал главе государства на одном из выездных мероприятий в Брестской области. До 20 августа мы эту работу должны завершить. И, в принципе, уже более четверти льна поднята с площади и связана с полей. В принципе, мы с учетом вот сложившихся хороших погодных условий, мы в этом году эту работу начали раньше и, соответственно, идем с опережающими темпами к уровню прошлого года. Также мы с учетом того, значит, с учетом намолота нашего зерна, мы сдаем госзаказ. Мы уже из 663 тысяч тонн сдали продовольственного зерна 63%. В принципе, мы также идем с опережением. Госзаказ по озимому, по рапсу мы уже закрыли, то есть выполнили и перевыполнили его на 5%. Сейчас заканчиваем сдавать в счет государственного заказа пивоваренный ячмень. Он составил 77% от плана. И мы планируем, что до 1 сентября мы госзаказ в целом объеме

0: выполним. Останется только нам гречиха, небольшой объем, и просо.
1: Вы сказали, на сегодня урожай 8 миллионов 215 тысяч тонн. Да? Осталось убрать площадей 7%. Конечно, прогноз делать сложно, но все-таки вы, как министр, насколько оцениваете, скажем, вес нашего каравая 2026 года?
0: Ну вот с учетом зерновых и зернобобовых культур, рапса, гречихи и проса, с учетом наших фермеров, которые сегодня тоже убирают зерновые и зернобобовые культуры, рапс, мы планируем выйти на 9 миллионов тонн зерна, это в бункерном весе, и плюс, как я уже сказал, 2,5 миллиона тонн кукурузного зерна, и в итоге, то есть мы к 11,5 миллионов тонн должны подойти в этом году. То есть это значительно выше уровня прошлого года, практически на 300 тысяч тонн зерна.
2: С опережением ведутся поставки зерна в счет госзаказа, который планируется полностью выполнить к 1 сентября.
3: В мире.
2: Иран и США все же достигли договоренности о продлении 60-дневного режима прекращения огня. Об этом сообщил телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники. Подробности соглашения пока не приводятся, официальных комментариев еще не поступало. Известно, что сегодня истек срок, предусмотренный меморандумом о взаимопонимании, который стороны подписали в июне текущего года. До последнего момента судьба перемирия оставалась неизвестной, вызывая определенные сомнения, в первую очередь, у соседей по региону. Так, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Катар начали обсуждение целесообразности размещения американских баз на своей территории из опасения, что в случае нового витка эскалации именно они окажутся под ударом. Из-за аномальной жары 70% территории Польши охватывает гидрологическая засуха. Об этом сообщает Белта со ссылкой на польские СМИ. В этом году около 630 муниципалитетов уже ввели различного рода ограничения на использование воды. Польша много лет сталкивается с проблемой нехватки воды, но ситуация этого года показывает масштаб проблемы. В июне-июле в большинстве воеводств Польши установилась аномально жаркая погода. Местами температура превышала 40 градусов, что вызвало гидрологическую засуху. Состояние, когда запасы поверхностных и подземных вод опускаются ниже уровня, необходимого для поддержания жизнедеятельности данной территории. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 37 00 11.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области преобладание облачной погоды. Ночью местами, утром и днем на большей части территории дожди. Днем во многих районах сильные дожди, ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 14-19, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг».

вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Так, друзья, я уже взгромоздилась на вышку и уже подсматриваю оттуда, что происходит на дорогах нашего города. Все потому, что рубрика «Мир», а точнее «Свои дороги» у нас совсем-совсем недалеко. Но, кстати, давайте начнем сразу с полезной информации. Почему бы и да. Улица Замковая, точнее, переход с Кировского моста на улицу Замковую. Там, друзья, к сожалению, ДТП в среднем ряду. Соответственно, там огромная-огромная пробка. Берегите, пожалуйста, себя и свое здоровье. Вот на этом я заостряю внимание. И еще на кое-чем. Помните мост Баумана? Там периодически перекрывали и перекрыт он по сей день. Так вот, 31 августа его должны открыть. По-моему, это очень хорошая новость для всех тех, кто живет где-то в той части города и постоянно там катается и думает, ну когда же, уже когда. Все на вопрос ответила. Вот вам, пожалуйста, по-моему, с чего-то приятного всегда стоит начинать. Прям легче стало. Но еще легче станет теперь. Хорошая компания здесь на волне радио Витебск. У микрофона Настя Дроздова. Всем привет и...
1: Хороший вечер в хорошей компании.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: АМИ. Акция «Мегашоппинг» с 13 по 20 августа. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио Витебск.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Свои на дороге.
1: Согласитесь, о графиках задумываешься чаще, когда стартует понедельник. Так вот, да, у нас тоже есть своего рода дедлайны, поэтому пробежимся быстренько по тому, что происходит у нас на дорогах. Ну и, собственно говоря, сядем в кресло. Друзья, проспект Фрунзе частично уже заполнен автомобилями, точно так же, как и проспект генерала Лютникова. Именно эта галочка уже заполнена. Что касается пробки, да, действительно, она только разрастается на Кировском мосту в связи с тем, что там ДТП, ну и плюс ко всему очень активное движение. Все мы об этом знаем. Улица Ленина тоже сегодня не остается безучастной. Действительно, и с одной, и со второй стороны находится огромное количество машин, точно так же, как и на улице Правды. Хотя я каждый раз говорю огромный, но на самом деле я же не знаю, какое количество. 10, 20, а может быть всего 3. Но карты вот так вот меня здесь оповещают. Что касается моста Блохина, то он тоже постепенно заполняется автомобилями. И если уж говорить про ту часть города, то проспект Черняховского до поворота на Интернационалистов уже весь стоит, я имею в виду, на светофоре. Естественно, проспект Черняховского наоборот, в сторону проспекта Строителей. Там тоже придется немножечко подышать, подождать, вспомнить про то, что мы с вами терпеливые люди, и самое главное, любим других людей, и так далее, и так далее. Московский проспект частично и частично в железнодорожном районе, улица Буденного. Что касается всех остальных частей нашего города, то здесь все более или менее неплохо. Что касается нашей активности, друзья, миргать будем прямо сейчас. Делаем это активно, делаем это светом аварийки в автомобилях. Если вдруг вы пока еще таким не обзавелись, но очень уж хочется присоединиться к нашей компании, тогда миргаем глазками, ручками, можно коллегам. Но обязательно написаться об этом в Вайбере по номеру 7071-071. Готовы? Погнали! 1, 2, 3, мирк!
0: Хорошая дорога в хорошей компании. Реклама.
2: Внимание! Открылся новый кондитерский магазин «Спартак». Полоцк, проспект Франциска Скорины, 11. Приглашаем за покупками.
3: Тратите! Копите с каждой покупки. Откройте безотзывный онлайн-вклад «Личный выбор» в ПВА «Белинвест». Подключите копилку ВИП с округлением трат и получайте доход до 14,14% годовых. Подробнее на belinvestbank.by.
4: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: немного разогрели руки, немного разогрели, я надеюсь, ноги, потому что, ну, можно там где-то потупать, можно еще каким-то образом подвигаться, особенно те, кто стоит в пробке, мне кажется, вам, друзья, это необходимо. Сама бывал, знаю. Что касается Сергея, то вот он отмергался, не поверите, в Литве. Большой-большой вам привет. Также у нас есть Анастасия, которая отмергалась на Зеленой Гуре, своих не заметила. Денис на связи, доброго вечера, одинокий Мирк на лозу. Всем привет от Дениса. Денис, не будьте, пожалуйста, одиноки, как минимум я с вами, вам большой привет, хорошей дороги. Также Сава у нас на Хова 2152, Полоцк, улица Буденова на перекрестке. Ой, красота, еще и фотография тут с собакой. Ну все, вам тоже большой-большой рабочий привет, понедельник он вот такой. Кстати, есть у нас еще Татьяна, которая на улице Терешковой отмергалась, вам тоже большой-большой привет. И есть у нас кто-то еще, секундочку, Олег отмергался на Бешенковичском шоссе. Говорит, а у меня выходные. Всем хорошего вечера.
1: Хорошая дорога в хорошей компании. Радио Витебск. Слушай.

0: Больше качественной белорусской электронной музыки можно будет услышать вживую в нашем городе уже в конце августа. Будем провожать лето и отчасти встречать осень в отличнейшей компании фестиваля. Кстати, если вы ценители такого жанра, тогда вам точно стоит побороться за бесплатные билеты. Ну, подарить не подарим, но однозначно помогу вам осуществить, возможно, вашу мечту. Вдруг вы еще не были, но очень хотели. Друзья, оставайтесь в следующем получасе. Будет игра.
1: Радио Витебск. Волна твоего города.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова. Основными темами доклада были ход уборочной и посевной, переработка молока и мяса, динамика продаж продовольственной продукции. Примерно на четверть выросла валютная выручка от продаж. К белорусскому продовольствию сохраняется высокий интерес среди зарубежных партнеров. Подробности приводит Пол Первого.
2: Да, интерес к белорусской продукции практически во всем мире очень значимы. Вот наши командировки, которые осуществляются и за главой государства, и отдельно, когда мы посещаем нашим ведомством, значит, это абсолютно видно, очевидно, что вот именно качество нашей продукции уже доказывать не надо где-то за рубежом, насколько оно высоко. В этом году мы подвергались серьезной критике в прошлом году со стороны главы государства по снижению запасов сливочного масла. Вот, хочу доложить, что буквально вот мы идем со снижением уже с начала года. У нас на начало года значительные были остатки сливочного масла. Мы порядка 10 тысяч тонн масла снизили вот на 1 июля. Сейчас мы за июль месяц и текущее время августа, мы сейчас масло продаем больше, чем производим. То есть мы значительно снижаем остатки на наших складах. Вот буквально приведу пример. За две недели текущего месяца мы на 2000 тонн снизили остатки масла на наших складах, то есть самое мы его продаем. Это при том, что производство молока не меньше уровня прошлого года, как я уже сказал, а практически на 3% больше. Поэтому, соответственно, мы и больше масла производим к уровню прошлого года и, соответственно, больше продаем. Поэтому, ну, такая динамика наладилась очень позитивная. Также мы продаем и сухие молочные продукты. Как правило, это уже, значит, вне стран СНГ, это и африканские страны, и Индонезия. Вот мы вот недавно посещали эту страну, значит, в целом Центральная Азия. То есть продукты идут очень, очень хорошо, востребованы. Поэтому нам для того, чтобы еще больше зарабатывать, а как мы уже говорили, в прошлом году у нас был рекордное поступление валютной выручки от продажи нашей продукции, то есть нам надо больше производить, соответственно, и больше продавать. Более 10 миллиардов долларов мы заработали в прошлом году от экспортной выручки наших продуктов, то есть сегодня темпы поступления валютной выручки от продаж у нас более 125%. То есть это говорит о том, что к 11 миллиардам и больше мы должны подойти по итогам этого года.
1: Другие подробности доклада в ближайших выпусках, а в завершении выпуска информация на правах рекламы. Предприятию спецавтобаза требуется сортировщик вторичного сырья с зарплатой от 1200 до 1350 рублей. Слесарь-ремонтник с зарплатой от 1800 до 2000 рублей. Телефоны 22-76-08, мобильный 29-829-47-68.

0: Музыканты говорят, что в каждом треке должен быть хук. Но, не знаю, я думаю, фастбой в целом об этом позаботились, но я все-таки добавлю. Партнеры вечернего шоу — компания «Автосит», шины и диски, большая распродажа шин в магазинах «Автосит», скидки на все шины от 10 до 50%. «Автосит» Ворша, Якубовского, 75, «Автосит» Витебске, Московский проспект, 35, и «Автосит» в Полоцке, Петруси, Обровки, 57. «Автосит» за шинами к нам.
1: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.
2: Gonna start the rebellion, you know.

0: Обещала помочь вам развеяться и дать отличную возможность отправиться послушать музыку вживую, да электронную, еще и потусоваться, потанцевать, познакомиться. Может быть, поближе с кем-то пообщаться, друзья, будет такая возможность буквально спустя рекламный блок. Ну, подождите, пожалуйста.
1: Реклама на радио Витебск.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников. Велосезон продолжается! Только до конца августа скидка 20% на велосипеды «Аист» и скидка 10% на мотоциклы «Минск» в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62.
3: Ленина, 62.
4: Скидки до 20% на натяжные потолки. «Метр Плюс». Звони. 7043.
1: Телефон рекламной службы. 60 11 60.
2: «Поймай меня, если сможешь».
0: Ну что, друзья, «Поймай меня, если сможешь», по-моему, отличная игра. Может быть, даже кто-то фильм похожий смотрел. Но здесь самое важное – это любить музыку, знать немножечко тексты самых популярных музыкальных исполнителей и, конечно, отправиться в наш телеграм «Радио Витебск». Не телеграм, друзья, инстаграм. Телеграм мы, конечно, очень любим, но нам нужно видео. Поэтому инста. Инста уже ждет тех, кто готов сегодня побеждать. И самое главное – забирать 2 билета на пойму. Красота однозначно, мне кажется, и вам понравится. Можно там потусоваться, можно потанцевать, можно потрястись, можно там прикупить чего-нибудь. Говорят, что там еще будут и спортивные соревнования всякие. Так что, если вы хотите на других посмотреть, себя показать, вот, пожалуйста, просто суперская возможность. Все, что вам необходимо, зайти в Инстаграм, найти в сторис, там видео, где идет перечисление всевозможных музыкальных композиций и, очень важный момент, сделать скрин следующего текста. «Зачем мне солнце Монако?» Помните, я пела Люси Чеботина? Так вот, ее находим, делаем скрин. На этом скрине обязательно должно быть указано актуальное время. И моментально отправляем вайбер по номеру 7071071. Сможете опередить других. Милости просим на пойму.
2: «Поймай меня, если сможешь».
1: Наша музыка на радио Витебск.

0: «Поймай меня, если сможешь».
1: Ну что, стартуем с новыми силами. У меня, кажется, есть приятные новости для одного из вас однозначно. Ну все, спалил контору. Одного, да, действительно, сегодня у нас побеждает мужчина. Ну, не знаю, насколько вы любите творчество Люси Чеботиной, но однозначно умеете быстро находить информацию и делать скрины. Это классное качество. Сергей, я вас поздравляю. Вам эти аплодисменты, но еще больше, конечно, вам достанется ближе к августу. 28 и 29 числа пройдет фестиваль электронной музыки «Пойма» с лучшими белорусскими диджеями и, возможно, не только русскими. Но там, я думаю, сами ознакомитесь, подробности расскажу за эфиром. Вот так у нас проходит бодро и игры, и хорошая компания. Так что, друзья, игры на этом не заканчиваются. Будем до талого, как это говорится, здесь и разыгрывать, конечно же, билеты. Так что, если вдруг сегодня не успеем, или обязательно успеете в следующий раз.
2: В финале лета на фестивале «Пойма».
3: Два дня веселья, музыки и спорта.
2: 28 и 29 августа. «Пойма реки Ведьба», ночной рейв, лазерное шоу и более 50 артистов в программе «Феста».
3: Фестиваль «Пойма». Поймаем это лето вместе.
2: Информационный партнер «Радио Витебск».

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шины.

0: Реклама.
1: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
2: Шоурум натяжных потолков Метр Плюс теперь в ТЦ Интериум. В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников. Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62.
3: Ленина, 62.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр Плюс, 7043. Звони.
5: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. В ритме твоего города.

0: Немного полуафриканских мотивов вам прямо сейчас в динамике. Знаете, как однажды кто-то сказал, людям с хорошей фантазией даже отпуск не нужен. Ну и, собственно, после этого начали появляться на огородах какие-нибудь пальмы из пластиковых бутылок и лебеди и шин. Дамна поговаривает именно таким образом. Друзья, не знаю, что после этой фразы появится в вашей голове. Возможно, тоже какая-нибудь интересная идея, которую вы в ближайшее время реализуете. Ну а мне остается только напомнить, что в начале следующего часа новости от Татьяны Воронцовой ожидают вас. А эта 60-минутка подошла к концу.
1: Хорошая дорога в хорошей компании.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. В этом выпуске о событиях нашего региона. В организации предприятия агропромышленного комплекса Витебской области уже прибыло 82 молодых специалиста. Из них 33 в Рудаково и его производственные участки, сообщает Витьбичебай. Своим первым рабочим местом довольна целевик, выпускница Белорусского государственного аграрного технического университета Полина Неруганенок. В Рудаково Полине уже многое знакомо, ведь во время учебы в ВУЗе она

0: Помимо прочих полагающихся выплат, в течение 2 лет будет осуществляться доплата.
1: Новости региона.
0: Сборная Витебской области стала победителем 16-й республиканской спартакиады работников здравоохранения. Масштабное спортивное событие объединило более 400 лучших атлетов медицинской отрасли со всех уголков Беларуси, сообщают «Витебские вести». В течение 3 дней представители здравоохранения состязались в 10 дисциплинах, демонстрируя высокий уровень физической подготовки, бескомпромиссную борьбу и настоящую профессиональную солидарность. 45 медиков-спортсменов из 20 организаций здравоохранения Витебска, Лепеля, Орши и Новополоцка демонстрировали свое спортивное мастерство. Почти 2/3 членов витебской команды вернулись домой с медалями. В копилке сборной 27 золотых, 7 серебряных и 2 бронзовые награды. По итогам спартакиады с результатом 123,5 очка первое место в общекомандном зачете заняла сборная команда Витебской области организации БПРЗ. 22-23 августа Березинский биосферный заповедник станет эпицентром 7-го фестиваля славянской мифологии «Шлях Цмока». Мифологическая экотропа со спецэффектами, театрализованное шествие, конкурс костюмов, расширенная музыкальная программа и множество мастер-классов. Здесь каждый вдох пропитан магией, а каждый шаг приближает к встрече с тайнами, скрытыми в тени вековых деревьев. В агрогородке пройдет масштабное зрелище шествия мифологических персонажей и завораживающих вечернее огненное шоу. На сцене выступят артисты из Беларуси и России. Доступна и мифологическая иммерсивная тропа. Уникальное путешествие, где мифы оживают прямо в лесу, но в ночное время только для взрослых. Желающие смогут посетить музеи мифов, природы, меда и лесной зоопарк. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Мороженое «Пломбир» «Брест-Литовск» в рожке с глазурью 70 граммов, 1 рубль 49 копеек. Квас «Лидский темный» 2 литра, 3 рубля 29 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
0: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области преобладание облачной погоды. Ночью местами, утром и днем на большей части территории дожди. Днем во многих районах сильные дожди. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 14-19, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер. Вечер на радио «Витебск». Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау! Твоя хорошая компания здесь, на радио «Витебск».

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Ох уж эти мудрые японцы, конечно, умеют они сделать так, чтобы всегда все было хорошо. В общем, друзья, если вдруг вы в моменте поймали себя на том, что в понедельник чувствуете «все сделаю, все прям вот возьму и доделаю», а еще вот лето немножечко осталось, еще летние все дела переделаю и еще что-нибудь добавлю, но и в итоге, чтобы не обнаружить себя к концу этой семидневки выгоревшим, лежащим на полу в слезах, вот без этого, пожалуйста, можно воспользоваться практикой. Ну, введем в нашу жизнь что-то новое. Называется кайдзен. В общем, про то, как улучшать жизнь маленькими шажочками. Философия гласит, если вы понимаете, что вы хотите сделать все или не хотите, наоборот, делать ничего, сделайте, но только чуть-чуть. Это всегда на перспективу лучше, чем либо вообще ничего не делать, либо все делать сразу, ну, а потом, ну, вот, собственно говоря, заканчивать, как я описывала ранее. Друзья, ну, можно где-нибудь себе пометить, взять на заметочку, может быть, поинтересоваться. Да и вообще, по-моему, пора искать всякие интересные фишечки, которые помогут поднять нам настроение и скрасить наши не только будни, но еще и выходные дни. Это все тоже на перспективу. Какая у нас вырисовывается, конечно, она отличная. Здесь вместе с хорошей компанией на волне радио Витебска. Отличная музыка, много всякого интересного, в том числе любовный гороскоп, трек вечера и, конечно же, актуальные новости.
1: Хороший вечер в хорошей компании.

0: Радио Витебск.
1: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62.
2: Ленина 62.
0: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
3: Телефон рекламной службы 60 11 60.
1: Радио Витебск. Слушай свое.

0: Радио Витебск. Хорошая компания.
1: О как!
2: В общем, рассказываю, недавно разразился скандал. Между прочим, в Беларуси, но, правда, не у нас в Витебске, может быть, у нас как-то по-другому отнеслись бы к данному случаю, но в Минске вот так. В общем, ну, бывают же, мне кажется, и у нас есть такие дома, которые колодцем расположены, то есть в середине там вот эта вот приятная часть для детей, газончик, выгул собак, так далее. Ну, вот, зеленая часть, а вокруг, собственно, дома. Ну, вот Минск, да, высотки, и, в общем-то, там внутри дворика, ну, казалось бы, достаточно закрытого, предусмотрено такое место, где можно немножечко отдохнуть. Такие шезлонги деревянные, на которые обычно кто-то приходит поболтать, попить кофе, книжечку почитать, может быть, полежать. А тут вышла красотка, молодая, слегка сгорела, которая решила сгореть еще больше. В общем, пришла девушка в купальнике, улеглась, собственно, на этот шезлонг, но и все, и сразила, видимо, своей красотой какого-то жителя этой высотки, по крайней мере, вот только один начал эту беседу о том, что, ну, как-то, может быть, это перебор. Молодая, красивая, да в купальнике лежит такая, на нее смотрят люди со всех этих высоток. Ну и, собственно, может, кто-то завидует, может быть, кто-то огорчается, еще что-нибудь. Вот такая вот странненькая ситуация. Что по этому поводу думаете вы? Вот если бы вы вышли на балкон, например, увидели девушку, которая загорает в купальнике, ну, вроде как в закрытом достаточно дворе, не то чтобы на показ. И я вот скажу еще раз, в купальнике, друзья, это важно. Ну и, собственно говоря, загорает. Ну вот нужен загар, нет у человека отпуска. А вот загореть хочется, при этом где-нибудь не в солярии. И что делать в такой ситуации, непонятно. Ну, вопрос так и остался открытым.
0: Радио Витебск. В ритме твоего города.

0: 23 января 2029 года. Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
1: Внимание! Открылся новый кондитерский магазин «Спартак». Полоцк, проспект Франциска Скорины, 11. Приглашаем за покупками.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: время на радио «Витебск» представляет бренд модной одежды «Точно».
1: Время лета на часах волны радио «Витебск» 18.25.
2: Модно, стильно, дерзко и сочно.
3: Твой новый образ – это
2: точно. Для него и для нее безупречно.
3: Бренд одежды «Точно». Любовь навечно.
4: Новая коллекция модной одежды для школы, работы и отдыха уже в магазинах.
0: Это точно?
4: Это точно. Ищи ближайший магазин в торговых центрах «Трио», «Эвиком» и «Маркосити».
5: Привет, я Юлиана Караулова, и вы слушаете мою песню на волнах радио «Витебск».

0: Между прочим, одна из самых спортивных звезд в российской индустрии Юлиана Краулова, да-да, действительно, и зимой, и летом предпочитает именно активный вид отдыха. Ну или просто отдыха, честно говоря, в Телеграме недавно спрашивала, а выбрасывать фоточки из отпуска?
1: Радио Витебск.

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. В этом выпуске о спортивных событиях. Белорусские спортсмены выиграли 3 финала в первый день чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ среди студентов, сообщает Белта. В первый день соревнований в венгерском Сегеде наши гребцы были представлены в 5 финалах на дистанции 200 метров и одержали победы в 3 из них. Лучший результат в мужской каноэ-одиночке показал Андрей Жолобов. У байдарочников первенствовал Артем Андреенко. В каноэ-двойке среди девушек успех праздновали Елизавета Примак и Виктория Нестеренко. Кроме того, Дарья Ключинская и Алиса Шубовская заняли 5 место в байдарке двойки. Также Ключинская стала 7-й в одиночке. Нашу команду представляют 16 человек. Белорусы впервые за долгое время выступают с национальной символикой. Всего участие в турнире принимают спортсмены из 24 стран. Чемпионат мира среди студентов продлится по 20 августа. На Олимпик-арене определился победитель предсезонного турнира «Кубок Минска» с участием 6 команд континентальной хоккейной лиги. В финальном матче встретились «Адмирал» из Владивостока и магнитогорский «Металлург». Первый период остался за моряками 2-1. Второй игровой отрезок с таким же счетом выиграли уральцы. В заключительной третьей решающей стала шайба форварда дальневосточного клуба Максима Мусорова за 4 минуты до сирены. В итоге 4-3. В прошлом году обладателем трофея был «Металлург». На групповом этапе товарищ турнира «Адмирал» был сильнее «Сибири» 3-1 и «Сочи» 5-3, а магнитогорцы победили «Минское Динамо» 7-5 и «Шанхайских драконов» 3-2. В матче за третье место Кубка Минска столичные «Динамовцы» сыграют с клубом из Новосибирска. Поединок на Олимпик-арене стартует в 19:00. Минский полумарафон в этом году состоится в белорусской столице 5 и 6 сентября, сообщили в пресс-службе Министерства спорта Республики. В спортивном ведомстве уточнили, что соревнования впервые пройдут в двухдневном формате. По информации Минспорта, маршруты пройдут по центральным улицам столицы. Сейчас еженедельно проводятся открытые тренировки для всех. Фан-забег и семейный старт проводятся бесплатно, а за участие в забегах на остальных дистанциях придется приобрести слот. Их стоимость варьируется от 50 до 200 рублей. В зависимости от дистанции и времени его приобретения. В полумарафоне 2025 года приняли участие более 25 тысяч человек из 15 стран мира. К этому часу у меня все о спорте.
0: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
2: Радио «Витебск». Вечер твоего города.

0: 17.20, ребята, мы продолжаем танцы и продолжаем, друзья, двигаться поближе к вечернему партнеру. Компания «Автосеть», шины и диски. Подготовьтесь к зиме в «Автосеть». До конца лета скидки на зимние шины до 40%. «Автосеть» в Урше, Якубовского, 75. «Автосеть» Витебский, Московский проспект, 35. И «Автосеть» в Полоцке, Петруси, Обровки, 57. «Автосеть» за шинами к нам.
1: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: Реклама на радио Витебск. Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск хорошая компания. Любовный гороскоп.
3: Да, возможно, песня про любовь, про тебя, про знакомые слова до боли здесь тоже была бы уместна, но у нас вот такая сегодня подложка, и, кстати, мне кажется, отлично она настраивает в понедельник на какой-то такой приятный любовный лад. Ну, в конце концов, любовный гороскоп прямо сейчас, поэтому давайте-ка, если вдруг вы верите в гороскопы, тогда давайте искать в них что-нибудь хорошее. Если не верите, ну что ж, давайте похихикаем с чего-нибудь. Что касается знаков зодиака, то абсолютно все попадут в эфир, начинаем мы с овнов. Что касается вас, наш прекрасный, сегодня дайте себе время отдохнуть и восстановиться. Более спокойный взгляд на происходящее – это то, что вам нужно. Когда первое раздражение пройдет, ситуация абсолютно любая покажется настолько легкой, что просто невозможно. Тельцы, сегодня не требуйте безупречности ни от партнера, ни от себя. Если вы отнесетесь к слабостям близкого человека снисходительно, он ответит вам тем же. Близнецы, гармония в паре во многом зависит от вашей готовности уделить любимому человеку внимание и уступить в мелочах. Излишняя сосредоточенность на собственных желаниях способна осложнить отношения. Ну, в целом, ничего нового. Но, тем не менее, приятное знакомство возможно для тех, кто пока еще не обзавелся второй половинкой. Сегодня вам будет не просто настроиться на открытое общение, но, тем не менее, вы сможете показать свои лучшие качества. Раки, практические бытовые вопросы сегодня получится обсудить без заметных разногласий. Вы сможете договориться с близкими о том, чем заняться в ближайшее время и распределить совместные дела. Львы, пары, которые давно вместе, во второй половине дня оставят прежние обиды и разногласия в прошлом. Яркие эмоции помогут вам обсудить общее будущее и яснее увидеть взаимные чувства. Дева. Начало, собственно, этого дня благоприятно для свиданий, но не все могут себе позволить ходить на свидание утром, поэтому давайте посмотрим, что же вас ожидает вечером. А вечером вы способны напомнить о себе и, кстати, напомнить еще и о давних разногласиях, чего, конечно, делать не стоит. Не вступайте в особенно горячие споры, не пытайтесь немедленно закрыть сложный вопрос. Если обсуждение можно перенести на более спокойное время, сделайте это. Весы. Сегодня свидание может пойти не совсем так, как вы представляли. Какой-то поступок партнера вызовет разочарование. Не придавайте мелочам чрезмерного значения. Скорпионы, надеемся, что у вас сегодня хоть что-то хорошее, даже если спор все же возникнет, говорят звезды. Примирение не заставит себя долго ждать. Ну, наконец-то! Вечером общаться станет легче, поэтому важный разговор разумнее перенести на это время, и тогда вас ожидает гармония и спокойствие. Стрельцы, что же вам сулит сегодняшний понедельник? Проявите заботу о других, а они проявят заботу о вас. А интерес к романтике временно ослабеет, к сожалению. Поэтому не предъявляйте партнеру слишком высоких требований, иначе его недовольство осложнит общение. Козероги, любимый человек поддержит вас и постарается помочь, если обстоятельства окажутся сложными. А позже удачно пройдут новые знакомства и романтические свидания. Для тех, для кого актуальна встреча, вероятно, не будет необычной, но подарит вам искреннее удовольствие. Спокойное, приятное общение вызовет желание увидеть этого человека снова. Водолеи, что сегодня у вас? Вам звезды рекомендуют проявить инициативу уже наконец-то. Кстати, вы сможете предложить интересное занятие, и вас окружат заботой. А также вероятные знаки внимания, приятные сюрпризы и знакомства, способные положить начало важным отношениям. Рыбы. бы ваш взгляд на происходящее может не совпасть с мнением любимого человека, поэтому путь к компромиссу окажется непростым. Но, тем не менее, вечер несет вам хорошие новости, особенно тем, кто давно не видел близкого человека и беспокоился о нем. Это также подходящее время для примирения после ссоры, если вдруг такие были. В общем, восстанавливайте отношения, прерывайте период недопонимания. Все у вас получится.
2: Любовный гороскоп. Радио Витебск. Слушай.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Всем привет. Я Мари Краймбрери. Слушайте мои песни на радио «Витебск».

0: Если вы тоже можете похвастаться чем-то подобным, например, как в песне у Мари Краймбрери «Сегодня ваш самый лучший день», так давайте, напишите, что за повод, обязательно порадуемся все вместе. А если вдруг вы сегодня как никогда рад за кого-то другого, потому что, возможно, у него день рождения, или он что-то приобрел, или человек что-то сдал, получил права, может быть, картину, написал, расскажите об этом музыкальному агенту уже в начале следующего часа. Стартует программа «Привет» в поздравлении по номеру 707-1071. Ждем ваши письма в Вайбере и Телеграме.
1: Реклама.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр Плюс, 7043, звони.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Ой, так, вот, конечно, BTS, они классные, но вот эта вот вода нам не нужна. Возможно, нам завтра дождей хватит, поэтому давайте об этом забудем хотя бы на сегодня, хотя бы на время. Вон, видели, какое солнышко.
1: На радио Витебск хорошая компания. Трек вечера.
0: Если на солнце насмотрелись, тогда давайте саунд подходящий подберем, потому что прямо сейчас у нас с вами важное задание. Трек «Вечер» называется. Я вам ставлю небольшие отрывки, вы говорите лайк или не очень, и, может быть, голосуйте за других кандидатов. Ну и я, естественно, все поставлю в начале следующего часа в полном формате. Что сегодня предлагаю вам послушать и заодно развеяться? Давайте притормозим около Дэвида Гетта. Ну, кто устоит перед этим очаровашкой?

Ну и пошла вот эта тема развиваться, да? Чувствуете? Ну, я думаю, там еще много всяких интересных кусочков, которые хотелось бы послушать, ну, как минимум мне. Но я не вы, поэтому, друзья, призываю за Дэвида Гетта голосовать красным сердцем, если совпало. Если нет, двигаемся дальше. Двигаемся дальше и слушаем следующую композицию. Ой, ну это правда, это что-то такое душевное, нам понятное. Но голосовать черным сердцем, братья Гримм.

0: Обязательно сбудется. Самое главное, чтобы никто не простывал. Время такое. Друзья, ну, для того, чтобы взбодриться, для того, чтобы не простужаться, для того, чтобы быть бодрыми и веселыми, вот можно отдать черное сердечко братьям Гримма. Все это принимаю в Вайбере по номеру 7071-071. Ну и давайте дублирую. Братья Гримм черное, Дэвид Гетта красное сердечко. Ну а пока, как ни странно, пойдем слушать третий вариант. Ну и тут уже однозначно полная или почти полная версия трека Justin Тимберлейка. Ей, кстати, и завершаем этот час.
1: Хорошая компания лучше, чем

0: Витебске 19 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. В Беларуси ценовая ситуация остается стабильной и находится под контролем. Об этом шла речь во время встречи первого заместителя премьер-министра Николая Снабкова с руководством МАРТ, Минстроя архитектуры, Госстандарта, облсполкомов, Мингорсполкома, представителями крупнейших торговых сетей и импортеров, сообщили Белта в пресс-службе правительства. Ключевая тема диалога – динамика потребительских цен в условиях отмены ценового регулирования, ситуация на рынке социально значимых товаров и аналитическая работа государственных органов. Участники встречи констатировали, что ценовая ситуация остается стабильной и находится под контролем. Предпосылок для роста розничных цен не усматривается.
0: В мире.
1: ВМС США заключили с американской компанией контракт на сумму почти 23 миллиарда долларов для наращивания производства крылатых ракет «Томагавк», сообщает агентство Reuters. США поставляли большое количество вооружения своим союзникам, а также использовали боеприпасы в ходе конфликта в Иране, что вызвало

0: безопасности будут полностью исключены. При этом в Риме рассчитывают одновременно договориться с Мадридом о взаимном возвращении к нормальному режиму свободного передвижения. Итальянские и испанские власти продолжают контакты для урегулирования ситуации. В Мексике 31-летний рыбак Эрасто Крис Санта Вальдес выжил после двух недель заточения в затопленной пещере. Об этом пишет Бильд. Вальдес пропал без вести 23 июля во время рыбалки. Он заплыл слишком глубоко, преследуя рыбу с гарпуном, потерял ориентацию и не смог найти выход из подземной системы на глубине около 100 метров. После его исчезновения началась поисковая операция. Спасенный рыбак рассказал, что выжил благодаря тому, что нашел воздушную полость в пещере, где мог дышать, а воду пил из подземной реки. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска — автосалон «Белавтомаркет».
1: От «продаю» до «продала» всего 15 дней.

0: 7.00.11. Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области преобладание облачной погоды. Ночью местами, утром и днем на большей части территории дожди. Днем во многих районах сильные дожди. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью от 9 до 14 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 14-19, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер Турагент.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Музыкальный агент.
3: Давайте-ка заниматься тем, что мы любим. И да, пусть до Нового года еще прилично, но тем не менее, распаковка писем – это всегда супер. Это всегда две руки вверх. Кстати, что касается поводов, которые сегодня можно отметить, если вдруг вы не смогли за первые две секунды вспомнить о том, у кого день рождения сегодня, у кого просто начало рабочей недели, а может быть, у кого-то отпуск стартовал. Да, такое тоже может быть. В конце концов, лето, август, друзья, ну что еще? А может, кто-то просто взял и уехал на дачу. Могут себе позволить. Ну, а что говорит праздничный календарь? Давайте-ка узнаем у него. Сегодня день любимого дивана. Так что на любимый садимся, а вот про нелюбимый забываем вовсе. Все, никаких праздников. Что касается еще приятных поводов, вот день секонд-хенда, день комиссионного магазина. В целом, вы знаете, как отметить, что уж мне здесь говорить. День проснувшихся улиток. Сомнительно, но окей. Ой, вот это хороший международный день ротвейлера. Ой, ну купите какую-нибудь косточку своему другу, если вдруг у вас есть собак такой породы. Что еще можно здесь выудить интересного? О, день «Я люблю свои ноги». Ну, наверное, потому что находились вот все те, кто сегодня и каждый день нахаживают те самые 10 тысяч шагов, кто-то 20. Вы, конечно, гигантские молодцы, но скажите своим ногам спасибо, сделайте ванночку какую-нибудь, что ли. Друзья, на этом все. Я, пожалуй, закрою праздничный календарь, иначе мы здесь зависнем надолго. Обязательно перейдем к поздравлениям и приветам, но уже в следующем выходе, потому что сейчас есть что послушать. Ведь трек вечера уже определен, и сегодня побеждает душевность вместо танцевального настроения. Ну, понедельник он такой, будем раскачиваться вместе с братьями.

0: по-моему, под эту песню отлично задавать свечи на праздничном торте. Знаете, почему об этом подумала? Да потому что есть здесь сообщение, которое прислал Александр, в котором он, между прочим, поздравляет с днем рождения Ростислава Барановского и хочет сказать ему пару слов. День рождения был вчера, но тем не менее. Дорогой друг Ростик, поздравляю тебя с днем рождения. Пусть мечты осуществляются и успех обязательно сопутствует во всем. Будь здоровым, сильным, смелым и счастливым. Пусть тебя окружают лишь верные, надежные и честные друзья. От друга Саши Нахамчика. Ну что ж, я надеюсь, что долетела поздравлялка до Ростислава, потому что летел на крыльях. Мне кажется, этот замечательный привет и поздравления с днем рождения. Ну, естественно, с такими же эмоциями и перемещаемся к следующему СМС. Наталья сегодня передает привет и поздравления, кстати, тоже с днем рождения для дорогого и любимого мужа и папы Мухина Александра Андреевича, который сейчас находится в Новополоцке. Сашка, милый, желаем тебе крепкого здоровья, удачи и внутреннего счастья. Обнимаем и любим твои девочки.
1: Музыкальный агент. Наша музыка. На радио Витебск.

0: Реклама.
1: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62.
2: Ленина, 62.
3: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
4: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. etalonline.by. Мы знаем законы нашей страны.
5: Серому обещали новый велик, Sony последнюю модель телефона, Максу крутую приставку, а мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
6: Я поверил.
5: Не ведись на пустые обещания, ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Не меняй свое лето на наручники, скажи «нет» наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
7: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
8: Музыкальный агент.
9: Продолжаем нашу приветливо-праздничную эпопею. Если вдруг вы новичок, тогда рассказываю. Вайбер, телеграм номер 7071071 будет ждать ваше сообщение. И я, если честно, буду ждать вдвойне, потому что буду озвучивать их до конца часа. Напоминаю, что также можно присылать музыкальные заявки. Если вдруг что-то в голову интересное пришло, напишите. Я сверюсь с нашей фанатекой и обязательно поставлю в плейлист, если найду то, что необходимо. Ну а пока я вижу здесь Никит, который передает привет своей любимой жене Лерочке, а также маме Ростиславе. Ну что ж, супер. Надеюсь, что у вас там все хорошо. И переключаюсь сразу на следующий смс. Вот здесь написала нам Наталья, которая передает привет Анастасии, подружке, которая сидит вместе с ней в машине, говорит, а мы едем за город. У нас выходные. Вот это я понимаю. Это уже, кстати, не первый человек сегодня, который говорит о том, что в понедельник у него выходной. Вот это, да, вот это, конечно, круто. Есть у нас еще один парень, Валерий, здесь написал, передает привет своей любимой доченьке Анютке, а также сыну Степе. Привет, мои хорошие, еду домой. Передавайте привет и маме от меня. Ну что ж, будем надеяться, что совсем разобрались. Остается послушать классную белорусскую группу, настроиться на самое лучшее и двигаться уже в сторону новостей середины часа.
8: Музыкальный агент.
0: Радио Витебск. Слушай свое.

0: Услышали привет вашего друга и как-то не успели передать свой, не переживайте, не ревнуйте, есть еще время. Самое главное, не забудьте номер для Вайбера и для Телеграма, это 7071-071, код 29.
1: Музыкальный агент.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Около 80 тысяч молодых белорусов нашли первую работу. В Украине практически полностью истощился запас ракет-перехватчиков для американских комплексов «Патриот». В Литве предлагают сократить число депутатов. Подробности в начале следующего часа.
0: Радио «Витебск». Вечер твоего города.

0: честно говоря, так заслушалась, что наушники не смогла с первого раза надеть. Ну вот, друзья, тем не менее, пересекли мы некий рубеж. Рубеж середины часа как минимум, до середины недели далековато, но, если честно, и задумываться об этом не хочется, потому что все только-только начинается. А это же всегда очень круто. Кстати, что касается ваших приветов, то будем считать, что у нас здесь новый старт, и, конечно, не обойдется без музыкальных заявок. А также есть у нас приветик. Приветик, любимое радио. Огромный привет Женечке Дорофееву. Люблю тебя очень-очень, любимочка. Ты мой мир. Целую тебя и обнимаю, твоя девочка. Всем отличного настроения и уютного вечера желает она. Также есть и привет для Корунова Сергея. Между прочим, передает его мама. Мама Корунова Сергея, а также подруга Елизавета. Ну, я же говорила, что будут музыкальные заявки. Вот, давайте сейчас расскажу, какого характера. Владислав написал. Передает привет любимой жене Любе, которая готовит оладушки из кабачков. Класс! Мне, кстати, просит поставить, между прочим, новиночку от Зиверт. Но девушка там, конечно, не одна, а в компании практически, как мы. Владислав, желаю вам приятного аппетита. Вашей жене Любочке отдельный привет за золотые руки. Я надеюсь, что вечер пройдет отлично. Давайте послушаем. Давай на самый верх.
1: Музыкальный

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Музыкальный агент.
1: Так, кто же врывается в гости к музыкальному агенту? Давайте-ка сейчас узнаем. Есть у нас две девчонки, а может быть даже и больше. Ну, по крайней мере, вот те, кого видят мои глаза, просто они все в Телеграме. Давайте будем с ними знакомиться. Яна передает привет любимому брату Илье Федоровичу от сестры Яны и друга Ромы. Передаю тебе большой привет и заряд хорошего домашнего настроения. Очень скучаю, надеюсь на скорейшую встречу и очень-очень люблю. К сожалению, музыкальная заявка уже, честно говоря, оформлена в плейлисте, потому что есть еще одна девушка, которая тоже постучалась и тоже с музыкой. Вот так вот у нас сегодня плотненько. Аня, любимому сыночку Федоровичу Илье передает привет мама. Очень скучаю, надеюсь на скорейшую встречу и очень сильно люблю. Ну а что касается музыкальной заявки, мне кажется, крайне редко заказывают у нас данного исполнителя. Но сегодня исключительный день. Post Malone.
0: Музыкальный агент.

0: Музыкальный агент.
1: Судя по сообщениям, мы с вами выбрали одну волну не только здесь, радио Витебск, но и еще кое в чем мы сегодня с вами похожи. Кто-то тоже, по-моему, думает о том, чем бы заполнить сегодня желудок. Вот и есть у нас Виктор, который сегодня передает привет своей прекрасной жене Аленушке. Говорит: Аленушка, ну ты у меня труженица, ну ручки золотые. Спасибо тебе за такой шикарный ужин. Буду помнить, сфотографировал со всех сторон. Что ж, почему бы и так? Кто-то ест глазами, кто-то, собственно говоря, наслаждается по стандарту. Друзья, давайте еще наполнимся приятными эмоциями, потому что здесь у нас есть Евгения, которая передает привет своему любимому Максюше. Ты у меня самый лучший, помни, и самое главное, верь в себя, потому что я в тебя точно верю. Ну все, ребята, как еще можно лучше провести понедельник? Мне кажется, это сливки, это самые сливки мы с вами здесь сейчас собрали. Остается только наполнить ими наши кружки, ну и, собственно говоря, как кефиром, да, и вот это, и спать в 9:00. Ну, это для тех, кому немножко за. Ну, а все остальные могут продолжать веселье, потому что плейлист еще полон музыки. Я уже не говорю про музыкальный агент.
0: Музыкальный

0: I won't show you how the world is big and beautiful.
1: Музыкальный агент.
2: Еще пару мгновений, и все мы пойдем отмечать сегодняшний праздник, День любимого дивана. Ну, а может быть, и кто-то наоборот предпочитает суперактивный отдых и как раз-таки разряжается именно таким образом. На велике, например, кто-то поедет сейчас кататься, а может быть, кто-то поедет в сторону леса, устроит себе небольшую променад. Может быть, кто-то заляжет на этом самом любимом диване с книжечкой. Ну, а может быть, кто-то устроит романтический ужин. Не знаю, чем сегодня заняты ваши планы, но в любом случае я надеюсь на то, что этот понедельник как минимум завершится у вас на все 100% отлично. Но у нас только-только стартовала рабочая неделя. В хорошем настроении, в бодром духе мы отправляемся колесить по этой рабочей уже 4-дневке. Получается, вот так быстро летят дни. Друзья, ну а у меня все. У микрофона была Настя Дроздова. Всем суперского вечера и пока-пока.
1: Музыкальный агент.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. В Беларуси работают около 900 тысяч представителей молодежи. Впервые трудоустроились в этом году 80 тысяч молодых белорусов. Многие совмещают работу с учебой, пробуя себя в разных профессиях и получают первый практический опыт. Фактически каждый четвертый из числа занятых в экономике – это представитель молодежи. В топе сфер с наибольшей долей молодых белорусов – услуги по временному проживанию и питанию, информация и связь, госуправление, творчество, спорт, развлечения и отдых. Свои силы молодежь пробует не только в организациях и на предприятиях. Около 1000 учащихся стали участниками проекта «Время добрых дел». Помогали в социальных пансионатах и территориальных центрах социального обслуживания населения.
1: В мире.
2: Власти Германии рассматривают милитаризацию как инструмент преодоления кризиса. Численность личного состава Бундесвера выросла за год на 2%. Теперь в армии Германии насчитывается 187 тысяч военных. Но это лишь первые

0: уточняет, сколько именно перехватчиков, если таковые имеются, у нее осталось. Владимир Зеленский заявляет, что стране необходимо 5% ракет от запасов США, чтобы пережить зиму, но пока есть только 1%. В Литве предлагают подумать о сокращении количества депутатов парламента. Местные СМИ публикуют призыв одного из крупнейших бизнесменов страны, владельца торговой сети «Норфа». Он указывает, что парламент создавали для совершенно другой страны. В той прежней Литве проживало более 3,5 миллиона граждан, а в нынешней почти на 1 миллион меньше. С учетом демографической катастрофы, слишком большая для страны роскошь содержать депутатов, которых в парламенте 141, а также их многочисленных помощников. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
1: Акция во всех магазинах «Веста».
2: Ветчина ароматная, высший сорт, 450 граммов, 5 рублей 58 копеек. Кетчуп АБЦ, 300 граммов, 2 рубля 19 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
3: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
4: Погода на радио «Витебск».
0: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области преобладание облачной погоды. Ночью местами, утром и днем на большей части территории дожди, днем во многих районах сильные дожди. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 14-19, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Далее на волне радио «Витебск». Час по-русски.
4: Вечер. На радио «Витебск». Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.

0: Реклама. Уважаемые родители, с вами сейчас есть ребенок?
1: Тогда повторяйте со мной правила безопасности. Я знаю, как правильно вести себя на воде. Купаться только под присмотром взрослых. Не прыгать в воду с обрывов крутых берегов. Купаться только в оборудованных местах. В случае чрезвычайной ситуации немедленно звонить 101. Повторили? А теперь гордитесь, что научили правилам безопасности.
0: МЧС благодарит заботливых родителей и помните, помощь рядом.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Час по-русски на Радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Александр Лукашенко сегодня заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова. Хамас подтвердил согласие с дорожной картой второго этапа мирного плана Трампа по сектору Газа. Уровень воды в двух крупнейших американских водохранилищах опустился до рекордно низкого значения. Подробности в начале следующего часа.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Радио «Витебск». Вечер твоего города. Час по-русски.

0: Лазаревский на Радио Витебск.
1: Привет всем, это Сергей Лазарев, и вы слушаете Радио Витебск.
2: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы раз.
1: На радио Витебск.

0: Витебске 21 час. Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. В эфире Радио Витебск. Итоговый выпуск новостей. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова, передает Белта. Основными темами доклада были ход уборочной и посевной, переработка молока и мяса, динамика продаж продовольственной продукции, меры по обеспечению сохранности скота. Главе государства было доложено, что уборка зерновых и зернобобовых культур на завершающем этапе. Аграрии рассчитывают на серьезную прибавку по урожаю даже к высокому базовому уровню прошлого года. Что касается ситуации в животноводстве, акцент в докладе был сделан на соблюдении технологической и исполнительской дисциплины, мерах по снижению уровня падежа крупного рогатого скота. В этом отношении, заверил Юрий Горлов, есть позитивная тенденция. К октябрю введут в строй несколько сотен профилакториев для содержания телят. В нынешнем году также отмечается существенная прибавка. Добавка по заготовке травяных кормов.
0: В Беларуси.
1: Минский полумарафон в этом году состоится в белорусской столице 5 и 6 сентября, сообщили в пресс-службе Министерства спорта Республики. В спортивном ведомстве уточнили, что соревнования впервые пройдут в двухдневном формате. По информации Минспорта, маршруты пройдут по центральным улицам столицы. Сейчас еженедельно проводятся открытые тренировки для всех. Фан-забег и семейный старт проводятся бесплатно, а за участие в забегах на остальных дистанциях придется приобрести слот. Их стоимость варьируется от 50 до 200 рублей в зависимости от дистанции и времени его приобретения. В полумарафоне 25 года приняли участие более 25 тысяч человек из 15 стран мира.
0: В мире.
1: Палестинское движение «Хамас» подтвердило согласие с дорожной картой второго этапа мирного плана лидера США Дональда Трампа по регулированию конфликта в секторе Газа. Об этом сообщает Белта, ссылаясь на зарубежный источник. Заявление было опубликовано по итогам контактов делегации движения во главе с председателем политического бюро Халилем Аль-Хая с посредниками в Каире. В документе «Хамас» отметило, что это решение принято с учетом

электростанций, расположенных на двух водохранилищах, зависит около 40 миллионов человек в 7 штатах. Озеро Пауэлл заполнено сейчас лишь на 33%, озеро Мид на 45%. Это самый критический показатель за последние 3 десятилетия. На сегодня это все новости. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 7.00.11. Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области преобладание облачной погоды. Ночью местами, утром и днем на большей части территории дожди. Днем во многих районах сильные дожди. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 14, плюс 19. В Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм энд бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: Реклама. Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Плинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+. Baseline.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области преимущественно облачную погоду. Ночью местами, утром и днем на большей части территории дожди. Днем во многих районах сильные. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 14-19, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: За 2 часа до полуночи. Радио Витебск приглашает меломанов в музыкальный радиобар. Прямо сейчас.
3: В стиле рок.
4: Категория 12+.

0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Категория 12+.
1: Вечер рок в стиле рок на «Радио Витебск».

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Ветера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Ветера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Категория 12+.
6: Вечер рок в стиле рок на радио Витебск.

0: В Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области преимущественно облачную погоду. Ночью местами, утром и днем на большей части территории дожди. Днем во многих районах сильные. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 14-19, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: В эфире радиобар в стиле рок.
3: Категория 12+.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается преимущественно облачная погода. В ближайшие часы местами, утром и днем на большей части территории дожди, днем во многих районах сильные. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 9 до 14 градусов тепла. Днем по области будет плюс 14-19, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен облгидромета.
0: Радио Витебск. Ночь твоего.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается преимущественно облачная погода. В ближайшие часы местами, утром и днем на большей части территории дожди, днем во многих районах сильные. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 9 до 14 градусов тепла. Днем по области будет плюс 14-19, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Горячий хит на радио Витебск.

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается преимущественно облачная погода. В ближайшие часы местами, утром и днем на большей части территории дожди, днем во многих районах сильные. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 9 до 14 градусов тепла. Днем по области будет плюс 14-19, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен «Облгидромета».
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается преимущественно облачная погода. В ближайшие часы местами, утром и днем на большей части территории дожди, днем во многих районах сильные. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 9 до 14 градусов тепла. Днем по области будет плюс 14-19, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Ночь на Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Привет, Радио Витебск! Мы группа Добро. Желаем всем отличного настроения. Слушайте хорошую музыку вместе с нами.
1: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на задние, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

горящий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем хоть толпой.

Радио Витебск. Твоя любимая музыка на любимой волне.

0: В Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается преимущественно облачная погода. В ближайшие часы местами, утром и днем на большей части территории дожди, днем во многих районах сильные. Ветер переменных направлений 4-9 метра в секунду. Температура воздуха сейчас от 9 до 14 градусов тепла. Днем по области будет плюс 14-19, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен «Облгидромета».
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск.

0: на Радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается преимущественно облачная погода. В ближайшие часы местами, утром и днем на большей части территории дожди, днем во многих районах сильные. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 9 до 14 градусов тепла. Днем по области будет плюс 14-19, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен Гидрометом.
0: Ночь на Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается преимущественно облачная погода. В ближайшие часы местами, утром и днем на большей части территории дожди, днем во многих районах сильные. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 9 до 14 градусов тепла. Днем по области будет плюс 14-19, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен «Облгидромета».
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир. Слушай и ты на Радио Витебск.